Радио Мир. Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.

музыкальное информационное радио.

Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

рассказали нам синоптики. Сегодня в Волгограде облачно и около 33 градусов. Не забывайте головные уборы днем. В Екатеринбурге переменной облачности 22 градуса. В Казани сегодня пасмурно и дождливо. После полудня 21. В Ульяновске солнечно и 22 градуса днем. В Кемерове небольшой дождь возможен, до 25 градусов, покажут термометры. В Перми сегодня небольшие дожди и около 20. В Ростове-на-Дону и Таганроге жарко, 31, возможно, небольшие дожди. В Москве сегодня днем солнечно и до 25 градусов.

0: скучаю. Я беременна.
1: Давай,
0: мам, я замуж хочу.
2: А у нас будет девочка.
1: У меня родился сын.
3: Ты мой зайчик.
0: Ты мое сердечко.
2: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. В России хотят ускорить строительство многоквартирных домов. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Сейчас возведение такого жилья в среднем занимает 1255 дней. К концу года этот показатель хотят снизить почти на 2 месяца. Как заметил Владимир Путин, важно еще и следить за тем, чтобы покупатели получали квартиры вовремя и необходимого качества. В Армении защитили клиентов банков от мошенников. Оформить кредит стало сложнее, передает телеканал «Мир-24». Новый стоп-механизм работает по добровольному принципу. Человек сам определяет, какие дистанционные операции ему необходимо ограничить, и одной кнопкой в мобильном приложении или в отделении банка закрывает к ним доступ. Старт летнему трудовому сезону студенческих медицинских отрядов дали в Москве. Торжественная церемония открытия прошла в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Со всей России в больницы и поликлиники направится больше 16 тысяч учащихся медвузов и колледжей. Ребята должны понять все ступени оказания медицинской помощи и почувствовать ответственность за работу в команде по спасению жизни пациента. На фестивале «Театральный бульвар» в парке Горького в Москве покажут гала-концерт классика русского балета с участием звезд Большого театра. 21 июля зрители увидят фрагменты спектаклей «Чиполлино», «Дон Кихот», «Мастер Маргарита». Фестиваль делает профессиональное сценическое искусство более доступным. Спектакли и концерты показывают под открытым небом, а билеты почти всегда бесплатные. Пока это все. Татьяна Алексеева, информационная служба «Мир-24».

0: Радио Мир. Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.
1: Если хочешь танцевать.

Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

рассказали нам синоптики. Сегодня в Волгограде облачно и около 33 градусов. Не забывайте головные уборы днем. В Екатеринбурге переменной облачности 22 градуса. В Казани сегодня пасмурно и дождливо. После полудня 21. В Ульяновске солнечно и 22 градуса днем. В Кемерове небольшой дождь возможен, до 25 градусов, покажут термометры. В Перми сегодня небольшие дожди и около 20. В Ростове-на-Дону и Таганроге жарко, 31, возможно, небольшие дожди. В Москве сегодня днем солнечно и до 25 градусов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 5 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Роспотребнадзор проведет дезинфекцию территорий, которые пострадали от паводков в Свердловской области. Под водой оказались почти 500 частных домов и более 2000 садовых участков. Спасатели оказывают адресную помощь и вывозят людей из затопленных домов. США в войне с Ираном меняет тактику. Начали бомбить мосты и железнодорожные узлы, в основном в портовых городах. Есть погибшие и пострадавшие. Президент Дональд Трамп, выступая на конференции по оборонным технологиям, заявил, что Иран скоро будет повержен. Исламская республика не сдается. Иранские силы нанесли удары по военным объектам США в регионе. Витебске на аллее звезд юбилейного 35-го международного фестиваля «Славянский базар» появились сразу две новые именные плиты. Это произошло впервые за всю историю форума. Интригу держали до последнего. Первую награду получил народный артист России Александр Зацепин. В этом году ему исполнилось 100 лет. Всенародное признание и любовь он снискал за музыку к таким известным фильмам, как «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница» и другие. Вторым лауреатом стал автор гимна «Славянского базара», народный артист Беларуси, композитор Леонид Захлебный. Золотую рыбку поймал американский рыбак в местном озере. Судак длиной около метра переливался всеми оттенками золота. Редкая окраска предположительно связана с генетической мутацией. Сначала мужчина решил сделать из хищника чучело, но потом жалился. Сфотографировал судака и выпустил золотую рыбку обратно в озеро. Пока это все. Татьяна Алексеева, информационная служба «Мир-24».
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: Музыкальное информационное радио. Реклама.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на radiomir.fm.

рассказали нам синоптики. Сегодня в Волгограде облачно и около 33 градусов. Не забывайте головные уборы днем. В Екатеринбурге переменная облачность и 22 градуса. В Казани сегодня пасмурно и дождливо. После полудня 21. В Ульяновске солнечно и 22 градуса днем. В Кемерове небольшой дождь возможен, до 25 градусов, покажут термометры. В Перми сегодня небольшие дожди и около 20. В Ростове-на-Дону и Таганроге жарко, 31, возможно, небольшие дожди. В Москве сегодня днем солнечно и до 25 градусов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. В эти выходные на российских дорогах пройдут массовые и сплошные проверки по поиску нетрезвых водителей. Об этом заявили в госавтоинспекции. И попросили граждан, увидевших, что водитель ведет себя неадекватно и создает на дороге опасные ситуации, сообщить об этом в полицию. За управление автомобилем в состоянии опьянения грозит штраф, лишение водительского удостоверения, а в некоторых случаях – уголовная ответственность. В России в этом году количество выпускников колледжей достигло исторического максимума – 1 миллион человек. Как заметили в Минпросвещении, уровень трудоустройства выпускников средних профессиональных учебных заведений на первое рабочее место уже несколько лет стабильно превышает 80%. Больше всего молодежи интересны инженерные и IT-специальности. Совет Федерации одобрил закон о штрафах за недопуск операторов связи в многоквартирные дома. Управляющие компании будут отвечать за незаконную плату за размещение оборудования, его отключение и затягивание подключения. Для должностных лиц штраф составит до 40 тысяч рублей. В Таиланде фальшивые монахи вымогали у туристов деньги за снятие порчи. Мошенники, переодетые в индийских монахов, останавливали отдыхающих в курортных местах, гадали по руке или лицу и просили за это в переводе на российские рубли 500. После этого они предрекали несчастье и требовали еще 4500, чтобы от этого избавиться. При отказе мужчины становились агрессивными и преследовали жертв до тех пор, пока те не платили. Одного лжемонаха полиция задержала, других пишут. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.

Радио Мир.

Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад.

0: танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Танцемания. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на Радио Мир.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают пресс, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать.

Радио Мир. Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.

Как рассказали нам синоптики, сегодня в Волгограде облачно и около 33 градусов. Не забывайте головные уборы днем. В Екатеринбурге переменной облачности 22 градуса. В Казани сегодня пасмурно и дождливо, после полудня 21. В Ульяновске солнечно и 22 градуса днем. В Кемерове небольшой дождь возможен, до 25 градусов, покажут термометры. В Перми сегодня небольшие дожди и около 20. В Ростове-на-Дону и Таганроге жарко, 31, возможно, небольшие дожди. В Москве сегодня днем солнечно и до 25 градусов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 7 утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Роспотребнадзор проверит дезинфекцию территорий, которые пострадали от паводков в Свердловской области. Всего под воду ушли 75 населенных пунктов, потоплено почти 500 частных домов и более 2000 садовых участков. В эпицентре наводнения Ирбитский район спасатели оказывают адресную помощь и вывозят людей из затопленного жилья. Потребление алкоголя в России за первые полгода текущего года снизилось на 6,5%. Это данные Минздрава. В среднем показатель составил около 8 литров чистого спирта на человека. Больше всего пьют в Ненецком автономном округе. Меньше всего потребляют жители Северного Кавказа. Свыше миллиарда кубометров воды направят в Северное Аральское море. Об этом заявили власти Казахстана, передает телеканал «Мир-24». Дополнительный приток воды даст заметный эффект. В первую очередь вырастут запасы рыбы. В регионе станет меньше пылевых бурь и улучшится экологическая обстановка. Почти каждый второй россиянин, 42%, хотели бы отказаться от постоянной карьерной гонки в пользу концепции так называемого заземления. Но только каждый пятый в действительности решился на такой шаг. Это показало исследование Level Group. Опрошенные, отказавшиеся от карьерной гонки, отмечают, что таким образом им удалось избежать выгорания на работе и чувствовать себя лучше. Пока это все. Николай Суворов, Радио «Мир».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Не только сегодня, но и завтра давайте позволим себе счастье. Гулять, встречаться, общаться или просто ничего не делать – это тоже прекрасно. В компании «Радио Мир» точно не заскучаете в выходные. Ну, сами посмотрите, в этом часе будет вам соль и перец. А еще минутная история от Паши Королева и много отличной музыки. Меня зовут Инна Фатеева. Всем привет и яркой субботы под нашу музыку.

0: Удивительный мир. Чайки могут пить соленую воду. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио.
1: Устать, слышу слова.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Недавно я искала рецепт десерта, который можно легко приготовить дома, даже без духовки. Подруга-кондитер посоветовала панна коту. Для меня этот сливочный пудинг стал настоящим открытием. Впрочем, не только для меня, теперь это любимое сладкое в нашей семье. Панна кота в переводе с итальянского означает «вареные сливки». Родина десерта – город Пьемонт. Там придумали смесь, состоящую из жирных сливок и костного рыбного отвара. Для вкуса в нее добавляли ваниль. Все это запекали и оставляли остывать. Затем в холодном виде подавали к столу, обычно с разными фруктами. Сегодня нежнейшее желе с бархатистой текстурой и тонким ароматом легко приготовить дома. Основу составляют 4 ингредиента – сливки, сахар, ваниль и желатин. Желатин надо замочить в холодной воде, сливки прогреть с сахаром и ванилью, не доводя до кипения, добавить к ним желатин и разлить по формочкам. Секрет в балансе. Слишком упругая текстура выдает неопытность кулинара. Настоящая панна-кота должна, что называется, таять на языке. Десерт принято украшать топпингами. Классический выбор – малиновый, клубничный или вишневый соус. Легкая ягодная кислинка только подчеркивает сливочную нежность. Но современные шеф-повара любят экспериментировать. Добавляют цитрусовую цедру, лаванду, розмарин, украшают десерт карамелью и шоколадом. Соль в том, что панна-кота сохраняет все полезные свойства молочных продуктов. Богата кальцием, помогает усваивать жирорастворимые витамины. А перец в том, что из-за высокой калорийности сливок диетологи рекомендуют ограничиться порцией в 100 граммов, а удержаться бывает сложно. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

кто-то за окном сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках,

0: музыкальное информационное радио. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Правительство России поставило задачу разработать технологии генетического редактирования к 2030 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ. Реализацией проекта займутся Миноборнауки, Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство и Роспотребнадзор. Согласно плану, уже в следующем году профильные ведомства впервые представят отчет о ходе разработки технологий генетического редактирования в интересах медицины. В дальнейшем такие отчеты будут готовиться ежегодно. Россия все чаще вместе с россиянами берут кредиты. Как пишет газета «Метро», рост показал также и средний чек. В мае-июне он превысил 1 миллион рублей. Самый большой темп роста был в феврале. Тогда чек увеличился на 18%. Свыше миллиарда кубометров воды направят в Северное Аральское море. Об этом заявили власти Казахстана, передает телеканал «Мир-24». Дополнительный приток воды даст заметный эффект. В первую очередь вырастут запасы рыбы. В регионе станет меньше полевых бурь и улучшится экологическая обстановка. Почти каждый второй россиянин хотел бы отказаться от постоянной

0: смерти, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8-495-748-1390.
2: Лето, солнце, мир. Хорошо звучит.

0: каждом звуке. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 18 июля, День голубоглазых. Об этом наша минутная история. Этот неофициальный праздник зародился в русскоязычном сегменте интернета. Пользователи соцсетей стали делиться фотографиями голубоглазых, восхищаться этим цветом, так и популяризировали идею праздника. Голубой — довольно редкий цвет, встречается примерно у 8% населения Земли. Ученые считают, что еще 6 тысяч лет назад все люди были кареглазыми. Со временем, в результате генетической мутации, появился голубой оттенок радужки, который особенно часто встречается в северных широтах, там, где меньше солнечного света. Около 20% небесноглазых россиян сегодня принимают поздравления. В основном они проживают в Карелии, Псковской, Архангельской и Мурманской областях. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Салон красоты». 16+. Погода.
1: Как рассказали нам синоптики, сегодня в Волгограде облачно и около 33 градусов. Не забывайте головные уборы днем. В Екатеринбурге переменной облачности 22 градуса. В Казани сегодня пасмурно и дождливо, после полудня 21. В Ульяновске солнечно и 22 градуса днем. В Кемерове небольшой дождь возможен, до 25 градусов, покажут термометры. В Перми сегодня небольшие дожди и около 20. В Ростове-на-Дону и Таганроге жарко, 31, возможно, небольшие дожди. В Москве сегодня днем солнечно и до 25 градусов.

0: Нравится мне.
1: Нравится мне.
0: Нравится.
2: Мир. Музыкально-информационное радио. В Москве 8 часов. Вместе каждый день.
3: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Правительство России поставило задачу разработать технологии генетического редактирования к 2030 году, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ. Реализацией проекта займутся Миноборнауки, Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство и Роспотребнадзор. Согласно плану, уже в следующем году профильные ведомства впервые представят отчет о ходе разработки технологии генетического редактирования в интересах медицины. Египет с 1 августа начнет заменять бумажные визы для туристов на цифровые QR-коды. Сначала это заработает в аэропорту Каира. После завершения экспериментального периода систему распространят на все остальные аэропорты страны. Слово «махаю», ранее имевшее пометку «разговорное», теперь закреплено в современных словарях как равноправный вариант глаголу «машу». Об этом сообщила лингвист портала «Грамота.ру». Она пояснила, что грамматические нормы не устанавливаются одним словарем. В этом вопросе можно ориентироваться и на орфоэпический, и на толковый, и на орфографический словари. Имя, придуманное петербуржцами для названия нового электропоезда, одержало победу на всероссийском голосовании. Жители северной столицы предложили вариант «Скворец», за который проголосовало больше всего людей, сообщает телеканал «Мир-24». Отныне так будут называть состав, который курсирует между Финляндским вокзалом и Сестрорецком, а также во многих регионах России. Пока это все. Николай Суворов, Радио «Мир».

она танцует под шаде, она еще и не так может. Фитнес с коляской, например, слабо? Аня Селезнева через несколько минут расскажет, что это за спорт такой. А пока возвращаемся к музыке на Радио Мир. Вирус и диджей Смэш обещали скоро быть, а Бандерас уже здесь. Меня зовут Инна Фатеева. Всем доброго утра в компании Радио Мир.

0: удивительный мир. Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.

0: Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» – программа о том, как превратить спорт в удовольствие. Вчера в соцсетях увидела фото подруги в странной позе. Подогнув одно колено к груди и держась за ручку детской коляски, она стояла как цапля. Сначала я сильно удивилась, но подпись к фотографии все объяснила. Моя подруга выполняла растяжку – один из элементов фитнеса с коляской, который в последнее время набирает популярность среди мам. Направление в 2001 году придумала Лиза Драксман из Сан-Диего. Она работала в фитнес-индустрии, а когда родила, столкнулась с проблемой. Хотелось заниматься спортом, но не с кем было оставить младенца. Выяснилось, что в такой ситуации она не одна. Тогда Лиза решила совместить прогулки с малышом и тренировки. Так появилась программа «Stroller Strides», в переводе «Шаги с коляской». Она переросла в групповые занятия в парках. Мамы выполняли кардио, силовые упражнения и растяжки. Суть проста. Во время прогулки коляска превращается в спортивный снаряд. Можно, опираясь на ручку, делать выпады, приседания, отжимания и махи ногами. Коляска становится опорой и дополнительным весом, особенно когда малыш подрастет. Для таких занятий даже специальную беговую модель придумали с тремя большими колесами. Она устойчивее, и в ней ребенка не трясет на каждой кочке. Физическая активность помогает мамам восстановиться, повысить уровень энергии и похудеть. К тому же это отличная возможность выйти из дома и пообщаться. Но начинать можно не раньше 6 недель после родов и только с разрешения врача. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. В период развития российской экономики не стоит думать о переходе на 4-дневную рабочую неделю. Многим отраслям для роста необходим круглосуточный режим работы с учетом графика труда сотрудников. Так считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что нормы трудового законодательства позволяют компаниям и работникам в России переходить хоть на 4-дневную, хоть на 6-дневную рабочую неделю при взаимном согласии сторон. Академик призвал при оценке графика труда исходить из главного – перспектив развития страны. За 6 месяцев текущего года в Таджикистане произошло более 700 стихийных бедствий. Об этом рассказали на совещании Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, информирует телеканал «Мир-24». Чаще всего угроза исходила от лавин, более 500 случаев. Еще одна серьезная проблема – сели. С января зафиксировано 123 схода. С начала года по всей стране проведены сотни тренировок с участием спасателей, жителей и представителей местных органов власти. Россияне назвали признаки хорошей жизни. Среди них возможность дать детям качественное образование. Далее идет возможность получить качественное медицинское обслуживание. Возможность купить квартиру стала третьим по значимости признаком престижа среди россиян. Пока это все новости. Николай Суворов, информационная служба «Мир-24».

лето в каждом звуке. Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Золотые хиты. Эта песня в 1980 году стала одной из визитных карточек группы «Веросы». Запоминающейся ее сделали не только музыка Эдуарда Ханка и стихи Анатолия Поперечного, но и вступительный проигрыш, имитирующий птичье пение. Солистка Едвига Поплавская вспоминала, что на всякий случай взяла на запись у своей племянницы свистульку-птичку, которая наполняется водой. «Веросы», «Малиновки заслышав голосок».

0: сначала повтори, нам все сначала повтори. О, как мне быть?
1: Сегодня в нашем городе погода ожидается ясная, от 12 до 23 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра будет малооблачно, утренние часы плюс 14-18, днем столбик термометра поднимется до отметки 22-25 тепла, и осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб», сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Мир» хорошо звучит. Радио «Мир» хорошо звучит.
1: Опять одна.
2: Это синяки, на

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Роспотребнадзор проведет дезинфекцию территорий, которые пострадали от паводка в Свердловской области. Всего под воду ушли 75 населенных пунктов, потоплено почти 500 частных домов и более 2000 садовых участков. В эпицентре наводнения Ирбитский район спасатели оказывают адресную помощь и вывозят людей из затопленного жилья. Потребление алкоголя в России за первые полгода снизилось на 6,5%. Это данные Минздрава. В среднем показатель составил около 8 литров чистого спирта на человека. Славянский базар в Витебске продолжается. Буквально весь город живет в ритме праздника уже пятый день. Так, одним из знаковых для белорусов событий стала победа Елизаветы Цуприк в международном детском музыкальном конкурсе «Витебск». Подробности у корреспондента Игоря Фадеева.
2: Безусловно, это событие стало триумфальным на музыкальном конкурсе. Мощный вокал и харизма Елизаветы Цуприк не оставили равнодушными ни членов жюри, ни зрителей. Девушка безоговорочно покорила всех уже в первый конкурсный день, исполнив композицию из мультфильма «Волшебник страны Оз». Свою уверенную лидирующую позицию она закрепила и во втором этапе творческого состязания. Как говорит сама Елизавета, песня Валерия Шмата «Мой дом» была наполнена для нее особым смыслом и чувствами.
1: По итогам двух конкурсных дней Елизавета Цуприк набрала 130 баллов. Пока это все. Николай Суворов, Радио Мир.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: каждом звуке. Смотрите на телеканале «Мир». Судьбы держав и правителей.
1: Кто стоял за взрывом в Роттердаме?
0: Секреты разведок и спецслужб.
1: Почему оправдали убийцу Петлюры?
0: Темные стороны известных событий и белые пятна великих биографий.
1: История не терпит сослагательного наклонения.
0: Исторический детектив с Николаем Валуевым. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Смерть жены Сталина. Исторический детектив с Николаем Валуевым.
1: 7 ноября 1932 года в Москве отмечали 15-летие Октябрьской революции. На Красной площади прошел парад, в Кремле торжественный прием. А 8 ноября секретарь ЦК ВКПБ Иосиф Сталин и его ближайшее окружение собрались на квартире у маршала Советского Союза Климента Ворошилова. По свидетельству очевидцев, подвыпивший Сталин в тот вечер крайне неуважительно обращался с женой Надеждой Аллилуевой и даже бросал в нее корки от мандаринов. Женщина ушла с праздника одна, а утром ее нашли мертвой. Иосиф Виссарионович и Надежда Сергеевна поженились в 1919 году. Ему было 40, ей 19. А когда познакомились, всего 15 лет. Иосиф Джугашвили останавливался в Баку в доме родителей Надежды, тоже революционеров. Говорят, глава семейства хотел выдать за Иосифа старшую дочь Анну, но тот приметил младшую. Для Сталина этот брак стал вторым. Первая жена Екатерина Сванидзе умерла от кишечного кровотечения, вызванного брюшным тифом, оставив мужу 8-месячного сына. Надежда Аллилуева застрелилась у себя в комнате в ночь на 9 ноября 1932 года. Со Сталином она прожила 13 лет. Несчастливое число. И, как говорили, брак их счастливым назвать тоже было нельзя. Многие считали, она покончила с собой из ревности. Но есть мнение, что Надежда Сергеевна просто не вынесла головных болей, которыми страдала вследствие гиперостоза костей черепа. Тогда эту болезнь называли окостенение черепных швов. Существует и еще одна версия. Это смерть вовсе не самоубийство, а убийство. 7 ноября, когда Аллилуева стояла рядом со Сталином на трибуне Мавзолея и наблюдала, как по Красной площади проезжает военная техника, она действительно жаловалась на головную боль. И после парада сразу вернулась домой. Детей отправили на дачу в усадьбу Зубатова. У Сталина и Аллилуевой общих было двое – Василий и Светлана. С ними жили еще Яков, сын Сталина от первого брака, и Артем, сын погибшего близкого друга Иосифа Виссарионовича.
0: Владимир Козлов, историк.
2: В современной литературе иногда проскальзывает версия, но это не более чем версия, что это могли быть очень мучительные для человека кластерные головные боли. Кластерные головные боли – это заболевания, которые характеризуются самым высоким уровнем боли из всех возможных травм человека. Люди, которые ими страдают, склонны к совершению самоубийства.
1: Несмотря на недомогание, Аллилуева все-таки отправилась на ужин в кремлевскую квартиру Климента Ворошилова. В тот вечер, вспоминали присутствовавшие, она была неотразима, в черном платье и с розой в волосах. На столе много алкоголя. Надежда Сергеевна спиртного не пила. Видимо, боялась, что снова разболится голова. Сталин, напротив, как говорили, усердствовал. Супруги спорили и ссорились, что не было принято на подобного рода мероприятиях.
0: Анастасия Морозова, психолог.
3: Можно, подразумевать некую психосоматику в том числе, она очень часто на фоне внутриличностного конфликта. А, видимо, она для себя не могла этот конфликт никаким образом разрешить. То есть как ей быть? Как ей быть матерью? Как быть ей в роли жены? Как ей быть в роли партийного деятеля? Как ей быть в роли там первой леди вообще?
1: Получив лицо кожурой от мандарина, Аллилуева встала из-за стола, уронив стул, и покинула праздник. Полина Жемчужина, супруга Вячеслава Молотова и подруга Аллилуевой, догнала Надежду на лестнице. Они некоторое время гуляли вдоль стен Кремля. Надежда плакала. Свидетели вспоминали, что в тот вечер Сталин откровенно флиртовал с молодой женой военачальника Александра Егорова, Галиной. Стоит отметить, что в 1939 году Егоров был приговорен к расстрелу военной коллегии Верховного суда РСФСР за шпионаж. А его супруга, Галина Цешковская, арестована в тот же год. Но это к слову.
0: Анастасия Морозова. Психолог.
3: Вот эта эмоциональная связь, которая как любовную зависимость, да, можно рассматривать, она, конечно, имела свои побочные негативные влияния, потому что вот это условие, где они вместе развиваются, и при этом она хочет иметь его в собственности, да, и чтобы он разделял всю ее жизнь полностью, да, ну как рука или нога, да, мы же не церемонимся с нашими руками и ногами, да, и она не очень-то, наверное, тоже церемонилась, как он с ней.
1: Свидетели отношений Сталина и Аллилуевой утверждали, что супруги, с одной стороны, были достаточно близки. Доказательство тому многочисленные теплые письма, которые они писали друг другу. С другой, Аллилуева бешено ревновала мужа и, словно в наказание, обращалась к Сталину на «вы», чем его невероятно раздражало. Экспертиза заключила, 31-летняя Надежда Аллилуева выстрелила себе в висок и умерла мгновенно прямо в спальне. Оружие – пистолет «Вальтер ПП». Брат Павел привез ей из-за границы. Якобы Надежда однажды призналась ему, что в Кремле становится небезопасно. Иосиф Сталин сменил в Кремле 3 квартиры. В 1931-м семья отметила новоселье в покоях Потешного дворца Кремля. Спальни, оговорюсь, у супругов были раздельными.
0: Антон Вуйма, политолог.
4: Аллилуева опасалась, что в Кремле ее могут убить или на нее могут напасть. Дело в том, что НКВД и ЧК тогда не охранял Кремль. И там была своя охрана от коменданта Кремля. ЧК вообще не пускали в Кремль. Там ходили абы какие люди. Очень темные личности шатались, какие-то девушки шатались. То есть много ходило непонятных людей. Плюс в Кремле были внутренние интриги. Плюс была борьба с иностранными какими-то диверсантами. И поэтому были основания у нее предполагать, что на нее могут напасть и могут ее убить. И она хотела защититься.
1: Первый утром 9 ноября к Аллилуевой вошла экономка Каролина Толь. Обнаружив труп хозяйки, бросилась за няней Александрой Бычковой. Уже вместе женщины вернулись в спальню Надежды Сергеевны, чтобы убедиться в необратимости трагедии.
0: Владимир Козлов. Историк.
2: Никто из граждан Советского Союза не узнал о точной причине смерти. Вот сама история о том, как формировалась версия ее смерти для детей, например, для родственников, мы узнали значительно позже. Вот как раз долгое время родственники, в том числе дочь Светланы Аллилуева, считала, что ее мать умерла от приступа аппендицита. А для общества ничего подобного не говорилось. Хотя, конечно, много кто этим заинтересовался.
1: На следующий день в газете «Правда» вышел некролог. Я цитирую. «Не стало дорогого, близкого нам товарища, человека прекрасной души. От нас ушла еще молодая, полная сил и бесконечно преданная партии революции большевичка». О причинах смерти не сообщалось, но неофициально был распространен слух, что Надежда Аллилуева скончалась от острого приступа аппендицита.
0: Антон Вуйма, политолог.
4: Вождь был своего рода богом, божеством, главным жрецом божества коммунизма. И вот нельзя было сделать так, что этого божества самоубилась жена. То есть в этой стране должны были все быть счастливы, все должны быть, строить коммунизм, строить социализм. И если жена вождя, верховного жреца, кончая жизнь самоубийством, значит, она недовольна своей жизнью. Значит, в стране не все так хорошо. И, естественно, самоубийство ударило по имиджу страны. В зарубежных газетах бы написали, что в СССР настолько плохо живут, настолько неудовлетворенные жизни, что даже жена вождя покончила жизнь самоубийством.
1: Есть любопытная деталь. Дочь Светлана позже говорила о том, что на столике в спальне матери трагическим утром лежал конверт с письмом, адресованным Сталину. Иосиф Виссарионович письмо изучил, но после прочтения уничтожил.
0: Исторический детектив с Николаем Валуевым. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Продолжение следует. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. Удивительный мир. Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте «Мир». Музыкально-информационное радио. Реклама.
5: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
6: Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь 6, Кирова 2. Зоофарм – забота о здоровье ваших животных.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: 18 июля в Микее. Вода минеральная Дарида, 1,5 литра, 29 рублей 90 копеек. Мороженое «Коровка» из Кореновки, пломбир в вафельном стаканчике, 69 рублей 90 копеек.
9: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
10: Это мое место.
11: Мы точно все взяли?
12: Вакаванга! Еще и место осталось. Джили Акаванга – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина 53. Телефон 39-2020.
13: Печи и камины в смоленской керамике.
14: Смоленская керамика на века.
15: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35 88 99.
16: Алло.
17: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
18: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
19: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
20: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
21: «Радио Мир». Хорошо звучит.
22: «Радио Мир».
21: «Радио Мир». Хорошо.
0: Исторический детектив с Николаем Валуевым. Смерть жены Сталина. Продолжение.
1: Светлана всю жизнь настаивала, что в последнем обращении к ее отцу в словах Надежды Сергеевны было много обиды и упреков, в том числе политических.
0: Анастасия Морозова. Психолог.
3: Ну, скорее всего, это не совсем политический укор, да, а вот такая любовная зависимость, которой она не могла выйти. То есть что-то она ему хотела там донести. Если говорить о какой-то политической истории или где начали противоречивые, возможно, она стала информацию уже собирать, что не все так радужно в том, что делает ее супруг. И где-то, может быть, она начала с ним спорить, не соглашаться. И вот это несоглашательство вот тоже могло привести вот в такую. Вот я знаю, что я до последнего с тобой не согласна.
1: Надежда Аллилуева никогда не хотела зависеть от мужа. После гражданской войны работала в секретариате Ленина. Говорили, это выводило из себя Сталина. Но Аллилуевой нравилось работать с Владимиром Ильичем и его женой. После смерти Ленина она поступила в промышленную академию на факультет текстильной промышленности. На лекции в академию Надежда ездила на трамвае, чтобы быть ближе к народу. После занятий часто задерживалась, беседовала с однокурсниками, которые приезжали в Москву со всех уголков Союза. Вечерами за чаем позволяла себе высказывать суждения о состоянии экономики страны.
2: Владимир Козлов, историк.
4: Между Аллилуевой и Сталином были некоторые политические разногласия. Связаны они были с тем, что она проводила очень много времени в компании Николая Бухарина и в целом разделяла его позицию относительно крестьянского вопроса, в том числе призыв Бухарина крестьянам обогащаться. И ей нравились предложения Бухарина относительно экономических реформ дальнейших. А Иосиф Виссарионович Сталин выступал с более радикальной позицией. Он считал, что для цели индустриализации необходимо кардинально изменить отношения в деревне и привести ее к индустриальному образцу путем коллективизации.
1: Как утверждала Светлана Иосифовна Аллилуева, несмотря на разницу в возрасте, ее мать имела большое влияние на отца. Она была единственным человеком, который мог возразить самому Сталину. 11 ноября 1932 года в Москве провожали в последний путь супругу Иосифа Виссарионовича Сталина. Присутствовали только близкие родственники, партийные руководители и государственные деятели. По неизвестной причине церемония проходила в магазине ГУМ напротив Кремля. Это был исключительный случай. Ни до, ни после такого не бывало. Голова Надежды Сергеевны в гробу была убрана цветами так, что рана на виске оказалась не видна. Сталин первым подошел к ней и произнес фразу, которую услышали окружающие. «Ты меня предала». Он прошел пешком с траурным кортежем все 6 километров до кладбища, но на само погребение не остался. После смерти жены Иосиф Сталин не мог оставаться в той квартире, где застрелилась Аллилуева. Переехал на дачу в усадьбу Липки, Алексеевская. С детьми почти не общался. Те большую часть времени проводили с экономкой, нянями и охраной. Если Иосиф Виссарионович и посещал могилу Надежды Аллилуевой, то говорили тайно и только ночью.
2: Владимир Козлов, историк.
4: О том, что Сталин проделал к могиле своей жены специальный вход через монастырскую ограду, что там несли круглосуточно службу сотрудники НКВД, но это не подтверждается ничем. На самом деле целостность стены никогда не нарушалась, нет никаких следов специального прохода. Ночные визиты Сталина к своей жене скорее не более чем миф. А вот, кстати, в квартире действительно ему было находиться тяжело, потому что повсюду находились фотографии, портреты Надежды Аллилуевой, что на него оказывало очень отрицательное воздействие. Он старался дистанцироваться от этой травмы.
1: Уход жены оказался для Сталина большим ударом, который изменил его характер. Он всегда был жесток и даже жесток, но после трагедии стал еще более замкнутым, подозрительным и суровым. Историки отмечали, что именно после 1932 года усилились его подозрительность и нетерпимость к любым возражениям. Но вернемся еще раз 9 ноября 1932 года. После обнаружения тела Надежды Аллилуевой никаких следственных действий, согласно открытым источникам, не проводилось. Да, нашли тело жены Сталина с пистолетом в руке, но даже в какой именно не уточнялось. А ведь Аллилуева была правшой, но пуля пробила левый висок. Некоторые исследователи на этом основании убеждены, кто-то другой стрелял в Надежду Аллилуеву. Возможно, сам Сталин. Вот, например, что записал в своем дневнике профессор промакадемии Александр Соловьев. Ночью дома трагически погибла жена товарища Сталина Аллилуева. Среди промакадемцев много всяких разговоров и предположений. Некоторые говорят, ее застрелил товарищ Сталин. Эта версия активно распространялась и эмигрантскими газетами, и позже, в 60-х годах. Однако доказательств, будем честны, не приводилось.
2: Владимир Козлов, историк.
4: Например, в литературе, из которой идет версия о том, что Сталин и есть убийца, тот, кто нажал курок, что он стрелял ей в затылок. Но ни одного доказательства, ни одного свидетельства на этот счет не было. Тогда было бы гораздо проще сказать о том, что она выстрелила себе в голову. Но ни одного такого свидетельства нет. Иногда манипулируют таким обстоятельством, что у кремлевских врачей, в том числе у Плетнева, который в дальнейшем окажется в паутине процессов 30-х годов относительно, например, того, как убивали Кирова, Горького и, соответственно, сына Максима Пешкова, тоже Горького, он не подпишет диагноз смерти от аппендицита.
1: По имеющейся информации, на место гибели Аллилуевой выезжал дежурный по кремлевской больнице доктор Игнатий Казаков. Он якобы не подписал заранее подготовленный акт о самоубийстве, потому что выстрел был произведен с расстояния 3-4 метра. Затем вызвали Александру Канель, главврача кремлевской больницы. Ей предложено было подписать уже заключение о том, что Аллилуева скончалась от аппендицита. Но Канель этого не сделала. Осматривали тело и еще два специалиста – Лев Левин и Дмитрий Плетнев. Но и они не рискнули что-либо подписывать.
2: Антон Вуйма, политолог.
5: В принципе, сразу же после этого события, когда уже была версия о самоубийстве озвучена, западная пресса со ссылкой на свои разведки, которые обладали какими-то данными, написала, что Аллилуеву убил Сталин. То есть, в принципе, есть данные, свидетельства их разведок иностранных. Насколько они достоверны, конечно же, в те времена мог делаться черный пиар. Сталин, как правило, не убивал ближайших сподвижников и ближайшее окружение примитивно. То есть выстрелил не вот таким совсем дико спонтанным человеком, который взял, как разбойник кого-то застрелил. И причем Сталин знал, куда стрелять в упор, чтобы убить с одного выстрела. Потом мог выстрелить в упор, отсюда ожог на левом виске. Ну и ожог на левом виске говорит, что Аллилуева сама не могла стрелять правой рукой, потому что она была правша. То есть либо она стреляла левой, давя на спусковой крючок большим пальцем. Еще вопрос, большой палец влезает ли в эту маленькую нишу для спускового крючка этого вальтера. Это совсем дамский пистолет. Ну а мог Сталин взять этот пистолет и в упор выстрелить. Звука нету, потому что выстрел в упор. Ожог на виске есть. То есть все сходится, жену застрелил, потом говорит, как самоубийство.
1: Есть и еще один факт, который пусть и косвенно работал на версию об убийстве Аллилуевой, к которому мог иметь отношение ее муж. Никто не знал, где в момент трагической гибели Надежды Сергеевны находился Иосиф Виссарионович. Ни дома, ни у себя в кабинете после застолья у Ворошилова вождь в ту ночь, говорили, так и не появился. Впрочем, объяснялось это довольно прозаично. После ужина у Ворошилова и ссоры с женой Иосиф Сталин, поговаривали, отправился к некой парикмахерше, с которой, по слухам, имел связь. Однако именно этот факт и мог стать для Надежды Сергеевны решающим. В порыве ревности, не справившись с эмоциями, Аллилуева испустила курок. Но это тоже всего лишь версия.
2: Анастасия Морозова, психолог.
3: Вот у нее что-то внутри так болело, что ей казалось, что никто ее не может понять в этой боли. Хоть так поймите. Вот скорее про вот какую-то трансляцию болезненного переживания. То есть про то, что мы, наверное, не узнаем. Ну, то есть что-то скрыто осталось внутри нее. И только так она могла что-то протранслировать. И загадку я оставила, по большому счету. Да? Вот такой ореол страдальческой загадочности.
1: Рассказы современников и письма Сталина свидетельствовали о том, что он был глубоко расстроен и, как бы сказали современные психологи, травмирован смертью жены. Его поведение на похоронах и прощальная фраза полностью подтверждают это. Надежду Сергеевну Аллилуеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. На могиле установили фигуру из белого мрамора. Работы советского скульптора-монументалиста Ивана Шадра. Рука, лежащая на плече, символизирует добровольный уход из жизни. Сегодня подлинник надгробия хранится в Третьяковской галерее, а на кладбище, на участке 43А в первом ряду, можно увидеть его копию.
2: Исторический детектив с Николаем Валуевым. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».
6: информационное радио.
7: Вместе каждый день.
16: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Россия расширила ограничения на перевозки для грузовиков из Эстонии. Теперь им запрещено перевозить на территории страны любые товары как внутри России, так и транзитом. Такое постановление подписало правительство, пишет «Коммерсант». Ограничения для перевозчиков из ряда стран Евросоюза действуют с октября 2022 года, а для эстонских компаний с июля 2023. Рособорнадзор в ближайшее время начнет разрабатывать устную часть ЕГЭ по гуманитарным предметам. Ввести новый формат экзамена планируют до 2030 года. Ведомство также подвело итоги пересдач. Улучшить свой результат смогли почти 99 тысяч выпускников. Самым популярным предметом по выбору на пересдаче стало обществознание. Совет Федерации одобрил закон о штрафах за недопуск операторов связи в многоквартирные дома. Управляющие компании будут отвечать за незаконную плату, за размещение оборудования, его отключение и затягивание подключения. Для должностных лиц штраф составит до 40 тысяч рублей. Исследователи из Южной Кореи разработали систему искусственного интеллекта, которая помогает четвероногому роботу самостоятельно перемещаться по сложной местности. Модель способна ориентироваться в лесу, подниматься по лестнице и даже перепрыгивать через препятствия. По словам разработчиков, четвероногий робот автоматически чередует различные двигательные движения в зависимости от обстановки. Пока это все. Николай Суворов, Радио «Мир».
23: Смотрите на телеканале «Мир». Если от работы двоится в глазах,
24: Зита?
23: Значит, пришло время сделать паузу.
25: Что это значит?
23: И устроить себе ача-ача вместе с индийским кино.
25: Я жду. Ой!
23: «Танцуй, танцуй, Зита и Гита». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 18 июля, День голубоглазых. Об этом наша минутная история. Этот неофициальный праздник зародился в русскоязычном сегменте интернета. Пользователи соцсетей стали делиться фотографиями голубоглазых, восхищаться этим цветом, так и популяризировали идею праздника. Голубой — довольно редкий цвет, встречается примерно у 8% населения Земли. Ученые считают, что еще 6 тысяч лет назад все люди были кареглазыми. Со временем, в результате генетической мутации, появился голубой оттенок радужки, который особенно часто встречается в северных широтах, там, где меньше солнечного света. Около 20% небесноглазых россиян сегодня принимают поздравления. В основном они проживают в Карелии, Псковской, Архангельской и Мурманской областях. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте Радио Мир.

0: хорошо звучит. Реклама.
1: Отпуск – это новые впечатления. А еще палящее солнце, соленая морская вода и утомительные перелеты. Нужна перезагрузка. В Галатее есть готовые рецепты восстановления после отпуска. Увлажняющие инъекции и экспресс-процедуры вернут лицу сияние. Новинки массажа быстро восстановят фигуру, а наши волшебные аппараты снова придадут лицу свежий вид. Подтянут и омолодят даже загорелую кожу.
2: Галатея, Николаева 6, Тенишева 10.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сан Санычу в Юпитере все понравилось. 515-800.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
7: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
8: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
9: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
10: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
11: 8 августа впервые в Смоленске. Семейный праздник «Потрогай грузовик» в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех! 8 августа с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо. 0+.
12: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
13: При поддержке Министерства обороны РФ.
14: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Спортлото 82». 16+.
1: Как рассказали нам синоптики, сегодня в Волгограде облачно и около 33 градусов. Не забывайте головные уборы днем. В Екатеринбурге переменной облачности 22 градуса. В Казани сегодня пасмурно и дождливо, после полудня 21. В Ульяновске солнечно и 22 градуса днем. В Кемерове небольшой дождь возможен, до 25 градусов, покажут термометры. В Перми сегодня небольшие дожди и около 20. В Ростове-на-Дону и Таганроге жарко, 31, возможно, небольшие дожди. В Москве сегодня днем солнечно и до 25 градусов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 10 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Землетрясение зафиксировано в Новосибирской области около города Карасук. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН. В населенном пункте расположен железнодорожный узел Западно-Сибирской железной дороги. МЧС России по региону уточнили, что все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Разрушений нет, никто не пострадал. Массовое отравление произошло на базе отдыха рядом с селом Новоселецким в Ставропольском крае. За медицинской помощью обратились 40 человек с признаками кишечной инфекции. У некоторых пострадавших высокая температура, нескольким потребовалась госпитализация. Следственный комитет начал процессуальную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Доля российских товаров для детей на рынке достигла 35%. Увереннее всего отечественные производители закрепились в сегментах гигиены и ухода, детской мебели и одежды. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Иван Куликов. Он добавил, что в секторе игр и игрушек производители России сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны иностранных поставщиков на маркетплейсах. В Китае ввели жесткие правила, направленные на борьбу с виртуальными романами живых людей с нейросетевыми аватарами. В управлении киберпространства Поднебесной заявили, что инструменты искусственного интеллекта больше не смогут вызывать эмоциональную зависимость. Пока это все. Николай Суворов, Радио «Мир».

Ночи напролет в идеале надо спать, ну хотя бы часов в 7. Но сейчас, когда такие звезды, тепло, под ногами травка, а может быть даже теплый песочек, не хочется пропускать. Тем более экватор лета мы уже перешагнули. Всем ярких выходных в компании «Радио Мир» в этом часе. Не пропустите программу «Киноцитаты». А пока солнце вам летнего, с утра пораньше, от Елены Терлеевой на «Радио Мир». Меня зовут Инна Потеева, я с вами.

0: Удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Тенет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. В июле ты сам решаешь, как покупать в Тенет Премьер Авто. Выгода до 700 тысяч рублей за наличный расчет или в рассрочку. Трейд-ин на твоих условиях. Подробности узнавай по телефону 707-701 и заезжай на Кутузова 50. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляется банком ВТБ.
2: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского. 46-00-43. Пробное занятие бесплатно. 46-00-43.
4: «Бетон-Инвест».
2: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка.

0: это я Кинплас советую. Теперь в своей беседке я с соседкою беседую.
1: Кинплас 330607.
2: Плитка для крыльца в смоленской керамике.
3: Смоленская керамика.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
5: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения.
6: АМК.
5: Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером.
6: АМК.
5: Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада.
6: АМК.
5: Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38-85-95.
8: Радио «Мир». Хорошо звучит.
9: Радио «Мир».
8: Радио «Мир». Хорошо звучит.
7: Лето. Солнце. Мир.
8: Хорошо звучит.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Вася! Вася! Не узнал, не узнал родного брата. Бонжур, Тони Вася, вупле, молчи, молчи. Узнаешь, узнаешь, брата Колю. Узнаешь? Узнаешь, брата Колю!
2: В паре с Роланом Быковым Паниковским на роль Шуры Балаганова в картину Михаила Швейцера «Золотой теленок» пробовался Вячеслав Невинный. Но когда режиссер утвердил Зиновия Герта на роль Паниковского, стало ясно – Шуру Балаганова должен играть Леонид Куравлев. Юрский считал, что этот артист – точное попадание в десятку. Актер уже был знаком и режиссеру, и Юрскому. Вместе они работали у Михаила Швейцера в его предыдущем фильме «Время вперед». Поэтому на площадке царило полное взаимопонимание. В середине 60-х Куравлев был уже популярным и много снимался. Играя в «Золотом теленке», он частенько опаздывал на съемки. А все потому, что в соседнем павильоне Мосфильма полным ходом шла работа над лентой «Вий», где Куравлев исполнял одну из главных ролей, из-за чего он попросту не всегда успевал вовремя с одной работы на другую.
1: Вася! Вася! Не узнал, не узнал родного брата. Бонжур, Тони Власин, вупле, молчи, молчи. Узнаешь, узнаешь, брата Колю.
3: Узнаешь, брата Колю.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

и звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя вроде дом, семья. Все понятно, ну скажи, зачем ты приехала сюда?

0: музыкальное информационное радио. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир». Танцемания. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон, который обяжет банки заранее раскрывать условия оказания своих услуг. Как сообщает Интерфакс, речь в том числе идет о переводах через систему быстрых платежей и использовании электронных средств платежа, кроме электронных кошельков. Информацию должны будут размещать в отделениях банков, банкоматов и на сайтах кредитных организаций. Россельхознадзор временно ограничил поставки косточковых фруктов от 5 турецких компаний. Об этом сообщили в ведомстве. Меры коснулись персиков, нектаринов, абрикосов, слив, черешни и вишни. Решение приняли после того, как в поступившей из Турции продукции несколько раз обнаружили карантинные объекты. Федеральная антимонопольная служба разработала новый порядок сдачи железнодорожных билетов. В пресс-службе ведомства пояснили, что инициатива направлена на повышение доступности поездок для граждан и снижение рисков приобретения билетов перекупщиками. Стоимость услуги по возврату неиспользованного билета регулируется государством, отметили в ведомстве. Электромобили «Атом» включены в перечень локализованных авто для такси. Информация следует из документа Минпромторга России. Производимый на мощностях завода «Москвич» электромобиль стал 30-й моделью в перечне Минпромторга России. И пока это все новости. Николай Суворов, информационная служба «Мир-24».
0: В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.

Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Золотые хиты. Визитной карточкой этой песни стало баянное вступление. В 1988 году ее показали по центральному телевидению за несколько часов до наступления Нового года. Всем запомнился солист Валерий Рязанов, который, имея роковую внешность, пел про деревенскую заваленку. Уже на следующее утро его узнавали на улицах и просили дать автограф. «Себры. Заваленка».

0: хорошо звучит. Реклама.
1: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
2: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок. За город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв у нового дилера Tenet и Авто на Николаева 74. Звоните 51 11 22.
3: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 6-8-6-8-6-8. Деревня Михновка, улица Новая 1.
4: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
5: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Региондорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Региондорстрой». Надежность, проверенная годами.
6: 8-960-591-66-61.
7: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. «Семья. Когда важно быть уверенным».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95. Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Спортлото 82».
1: 16+.
0: Погода.
2: Как рассказали нам синоптики, сегодня в Волгограде облачно и около 33 градусов. Не забывайте головные уборы днем. В Екатеринбурге переменной облачности 22 градуса. В Казани сегодня пасмурно и дождливо, после полудня 21. В Ульяновске солнечно и 22 градуса днем. В Кемерове небольшой дождь возможен, до 25 градусов, покажут термометры. В Перми сегодня небольшие дожди и около 20. В Ростове-на-Дону и Таганроге жарко, 31, возможно, небольшие дожди. В Москве сегодня днем солнечно и до 25 градусов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 часов. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Режим чрезвычайной ситуации ввели в 10 муниципалитетах Свердловской области из-за паводка. В данный момент в зоне подтопления остаются 439 частных жилых домов и более 2000 приусадебных участков, сообщает телеканал «Мир-24». В пунктах временного размещения находится 90 человек. В эпицентре наводнения Ирбитский район. Там спасатели работают круглосуточно, развозят продукты, воду и эвакуируют людей. Витебск продолжает создавать фестивальные настроения этого лета. В городе продолжается славянский базар. Выставки, концерты, дискотеки и конкурсы радуют каждого, кто приехал в город. Каждый участник и гость фестиваля еще может успеть побывать на ярком музыкальном событии – джаз-съезде. Подробности у нашего корреспондента Игоря Фадеева.
2: Улицы и парки Витебска превратились в сцену. В рамках Дней союзного государства джазовые оркестры Беларуси и России объединились в единое событие и наполнили все вокруг себя яркими красками, драйвом и искренними эмоциями. Джаз звучал везде. Улицы, площади, речные трамвайчики, городские ретро-трамваи и автомобили. В некоторых точках города музыканты приглашали всех желающих присоединиться к танцевальным коллективам.
1: Завершится «За джаз-съезд» масштабным концертом сводного международного джазового оркестра.

добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

Всем привет! Меня зовут Инна Фатеева, и если бы у меня были крылья, я бы не сидела на месте все лето. Как говорил Марк Твен, путешествие – это и есть жизнь. В компании «Радио Мир» можно изучать новое, не сдвигаясь с места. Например, в этом часе заглянем в лучший город мира – Петербург, и посетим одно атмосферное место. А пока махнем на море, ну, хотя бы помечтаем.

0: удивительный мир. Весной птицы поют громче. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Покупайте сайдинг в Смоленской керамике.
3: Смоленская керамика на века.
4: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02. Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
5: 8 августа впервые в Смоленске. Семейный праздник «Потрогай грузовик» в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех! 8 августа с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо. 0+.
4: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
6: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов

0: в наочную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35-88-99.
1: Сан Саныч знает, зачем Юпитер в Смоленске. 515-800.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
5: Звучит.
6: Вы как относитесь к бракосочетанию?
4: Лето. В каждом звуке.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Лучший город мира. Санкт-Петербург.
1: Радио Мир вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Санкт-Петербург – город музеев. Старейший из них – Кунсткамера. Изысканное здание на Университетской набережной более 3 веков привлекает посетителей со всего света. Идея

0: Создание принадлежало Петру Первому. Во время путешествий по Европе он посещал кабинеты редкостей. Так переводится «кунсткамера» с немецкого. Естественно, Петр решил основать и свой кабинет. Чучело кенгуру и опоссумов, редкие минералы, янтарь и метеориты. И даже заспиртованные сиамские близнецы. Все это из личной коллекции царя. Кунсткамера стала колыбелью российской науки. Не зря здание изображено на логотипе РАН. К тому же здесь было первое место работы Михаила Васильевича Ломоносова после его возвращения из Германии. Великий ученый начал свою деятельность с составления каталога собрания минералов и окаменелостей минерального кабинета кунсткамеры. В башне здания располагалась астрономическая обсерватория с лучшим на тот момент оборудованием. Здесь Михаил Васильевич в 1761 году наблюдал прохождение Венеры по диску Солнца и обнаружил наличие у планеты атмосферы. В наши дни кунсткамера – последнее сохранившееся место, где трудился первый великий ученый России. В башне работает музей Ломоносова. В собрании немногие уцелевшие личные вещи, мозаичные портреты, изготовленные в его мастерской, уникальные научные приборы и инструменты, книги, живопись, скульптура. В центре экспозиции – большой круглый академический стол. Он помнит, как спорили великие умы и как в этих спорах рождались истины о происхождении всего на свете.
1: Лучший город мира. Слушайте «Радио Мир» в Санкт-Петербурге на частоте 93,7 FM.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». В любой непонятной ситуации пой.
1: Жалкий уличный пень.
2: Да, я учился искусству пения на площадях.
3: Какой нам не нужен?
0: «Месть и закон». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
4: Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Три часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 18 июля, День голубоглазых. Об этом наша минутная история. Этот неофициальный праздник зародился в русскоязычном сегменте интернета. Пользователи соцсетей стали делиться фотографиями голубоглазых, восхищаться этим цветом, так и популяризировали идею праздника. Голубой — довольно редкий цвет, встречается примерно у 8% населения Земли. Ученые считают, что еще 6 тысяч лет назад все люди были кареглазыми. Со временем, в результате генетической мутации, появился голубой оттенок радужки, который особенно часто встречается в северных широтах, там, где меньше солнечного света. Около 20% небесноглазых россиян сегодня принимают поздравления. В основном они проживают в Карелии, Псковской, Архангельской и Мурманской областях. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королёв. Слушайте «Радио Мир».

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Реклама.
1: Тенет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. В июле ты сам решаешь, как покупать в Тенет Премьер Авто. Выгода до 700 тысяч рублей за наличный расчет или в рассрочку. Трейд-ин на твоих условиях. Подробности узнавай по телефону 707-701 и заезжай на Кутузова 50. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляется банком ВТБ. ПАО.
2: Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь 6, Кирова 2. Зоофарм – забота о здоровье ваших животных.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? Трейд-авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
6: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
7: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
8: Подробности на сайте itcollegetop.ru.

0: 33-06-07.
1: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
3: «Радио Мир» Смоленск.
4: Лето в каждом звуке.

0: города.
1: Сегодня в нашем городе погода ожидается ясная, от 12 до 23 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра будет малооблачно, утренние часы плюс 14-18, днем столбик термометра поднимется до отметки 22-25 тепла, и осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб», сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полдень. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Условия семейной ипотеки с 1 октября, вероятнее всего, не изменятся. Такое мнение высказали эксперты. Накануне президент России Владимир Путин назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом поддержки жилищного строительства. При этом возможную реформу программы ранее перенесли с июля на октябрь. Совет Федерации одобрил закон, который обяжет банки заранее раскрывать условия оказания своих услуг. Речь в том числе идет о переводах через систему быстрых платежей и использовании электронных средств платежа, кроме электронных кошельков. Информацию должны будут размещать в отделениях банков, банкоматах и на сайтах кредитных организаций. Рособорнадзор в ближайшее время начнет разрабатывать устную часть ЕГЭ по гуманитарным предметам. Вести новый формат экзамена планируют до 2030-го. Ведомство также подвело итоги пересдач. Улучшить свой результат смогли почти 99 тысяч выпускников. Самым популярным предметом по выбору на пересдаче стало обществознание. По итогам первого полугодия посещаемость заведений общественного питания по всей России заметно сократилась. На фоне роста цен и стагнации доходов потребители все чаще предпочитают готовую еду из супермаркетов, пишет «Коммерсант». Число чеков в пекарнях за этот период упало на 10%, в кафе на 9%, в фастфудах на 7%. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

Ольга Серябкина завтра зажжет на ВК-фест в Москве. И если вы в эти выходные в столице, приходите, там будет площадка МТРК «Мир». Можем увидеться. У нас в эфире тоже очень насыщенная программа. Только в этом часе будет «Соль и перец», программа «Бэкстейдж» о секретах телевидения. А еще много вашей любимой музыки. Наслаждайтесь. Меня зовут Инна Фатеева. С удовольствием делаю это с вами.

0: Воздуха добавь ведущему. Просто кивни камерой.
1: Тишина на площадке.
2: 3, 2, 1, погнали.
1: Начали.
3: Бэкстейдж. Телесуфлер.
4: На телевидении давно придумали свой собственный язык. Быстрый, емкий и часто смешной. А знаете ли вы, что такое телесуфлер? Этого героя вы никогда не увидите в эфире телеканала «Мир», но всегда поймете, что его нет рядом с телеведущим. Просто потому, что человек в кадре начинает читать по бумажке. Телесуфлер позволяет не смотреть в листы или в планшет, где написан текст. Ведущему не надо запоминать сложные фамилии и цифры. Речь льется четко и красиво, а взгляд направлен прямо в глаза телезрителям. Как это возможно? Легко. Представьте, вы смотрите вечером в окно и видите отражение своей комнаты, а прохожий с улицы видит вас. Вот телесуфлер и есть такое окно перед камерой. Технически телесуфлер – это плоский монитор под объективом камеры и зеркало, в котором отражается текст с монитора. Слова бегут перед глазами ведущего, как титры после фильма. Их скорость определяет редактор в соседней комнате аппаратной. Он следит за темпом речи и за тем, чтобы оперативно переставить местами текст или добавить новую информацию, если того требует режиссер или шеф-редактор программы. Мастерство работы с телесуфлером заключается в том, чтобы зритель никогда не догадался о таком помощнике ведущего. Говорят, идеальный ведущий – тот, кто умеет читать по телесуфлеру так вдохновенно, как будто мысли пришли в голову только что, а идеальный зритель – тот, кто ему верит. С вами была Татьяна Алексеева. Не забудьте включить телевизор.
3: Бэкстейдж. Секреты телевидения на Радио Мир.

0: Удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
2: Николаева, 74. Запомните этот адрес. Именно здесь открылся новый официальный дилерский центр «Тенет». Официальный дилер, официальный сервис и специальные условия на старте продаж. Автомобили уже ждут своих владельцев. Ваш «Тенет» на Николаева, 74. Звоните 51 11 22.
3: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
4: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
5: Покупайте тандыры в смоленской керамике.
6: Смоленская керамика на века.
7: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. «Семья» – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Алло.
9: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
8: Так.
9: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
8: Что?
9: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
10: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
11: Слушай «Радио Мир» в Смоленске.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. На прошлой неделе подруга вернулась из Турции и позвала на чай. В назначенный день стол ломился от сладостей. Но моя рука первым делом потянулась за нугой. Обожаю. Есть на свете рецепты, за право авторства которых борются целые страны, и нуга как раз в их числе. Первое упоминание о белой нуге встречается в одной из кулинарных книг Багдада в X веке нашей эры. Ее делали из яичных белков, меда и орехов. Процесс приготовления в общем несложный, учитывая даже то, что 1000 лет назад на Ближнем Востоке не было электромиксеров для взбивания яиц. В Европу десерт попал по Средиземному морю в 15 веке. Испанские, французские и бельгийские кулинары вносили в рецептуру свои правки. Так появились турон, нуга, в которой больше 60% орехов, пралине, перетертые орехи с сахарным сиропом и маслом какао, и самая нежная из всех нуга – мантелимар. В ее составе лавандовый мед, белки и миндаль. Что любопытно, в старинной прованской кулинарной книге рекомендуют готовить нугу только в солнечный сухой день, так как, по мнению автора, в пасмурную погоду мед просто не взбивается. Соль в том, что благодаря орехам нуга содержит цинк, йод, калий, кальций, магний, железо, марганец и витамин D, поэтому способствует укреплению волос, ногтей, стенок сосудов и улучшению работы мозга. А перец в том, что из-за большого содержания сахара этот десерт весьма калорийный. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: смотрите на телеканале «Мир». Если от работы двоится в глазах,
1: Зита?
0: Значит, пришло время сделать паузу.
2: Что это значит?
0: И устроить себе ача-ача вместе с индийским кино.
2: Я жду. Ой!
0: Танцуй, танцуй, Зита и Гита. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.

Место в каждом звуке. Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Золотые хиты. Премьеру этой песни в 1976 году представила оперная певица Белла Руденко вместе с хором мальчиков Московского хорового училища имени Свешникова. Позже ее исполнял Большой детский хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Солистом был 13-летний Виталий Николаев. На записи случился курьез. Накануне мальчик объелся мороженого, и высокие ноты ему давались с трудом. Звукорежиссерам пришлось изрядно попотеть, монтируя вокал из нескольких дублей. Но всесоюзную известность песня получила в исполнении Виа Песниры. Песниры. Беловежская пуща.

0: танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Танцемания. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на Радио Мир. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93.7 FM. Радио Мир. Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит.
1: Реклама. 18 июля в Микее. Вода минеральная Дарида 1,5 литра, 29 рублей 90 копеек. Мороженое Коровка из Кореновки, пломбир в вафельном стаканчике, 69 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.
4: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения. АМК. Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером. АМК. Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада. АМК. Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
5: 8 августа впервые в Смоленске. Семейный праздник «Потрогай грузовик» в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех! 8 августа с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо. 0+.
3: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 6-8-6-8-6-8. Деревня Михновка, улица Новая 1.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
7: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 500 000 рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 000 рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
8: При поддержке Министерства обороны РФ.
9: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95. Хорошо

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Зита и Гита». 16+. Погода.
1: Как рассказали нам синоптики, сегодня в Волгограде облачно и около 33 градусов. Не забывайте головные уборы днем. В Екатеринбурге переменная облачность и 22 градуса. В Казани сегодня пасмурно и дождливо, после полудня 21. В Ульяновске солнечно и 22 градуса днем. В Кемерове небольшой дождь возможен, до 25 градусов, покажут термометры. В Перми сегодня небольшие дожди и около 20. В Ростове-на-Дону и Таганроге жарко, 31, возможно, небольшие дожди. В Москве сегодня днем солнечно и до 25 градусов.

Дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 13 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Число пострадавших от отравления на базе отдыха в Ставропольском крае увеличилось до 80 человек. Пятеро из них госпитализированы, сообщили в правоохранительных органах региона, передает МИР-24. Ранее сообщалось о 40 обратившихся за помощью с высокой температурой. Среди госпитализированных детей нет. Инцидент произошел на базе у водохранилища «Волчьи ворота» у села Новоселицкого. Следственный комитет и прокуратура организовали проверки по факту отравления. Славянский базар в Витебске продолжается. Буквально весь город живет в ритме праздника уже пятый день. Так, одним из знаковых для белорусов событий стала победа Елизаветы Цуприк в международном детском музыкальном конкурсе «Витебск». Подробности у нашего корреспондента Игоря Фадеева.
2: Безусловно, это событие стало триумфальным на музыкальном конкурсе. Мощный вокал и харизма Елизаветы Цуприк не оставили равнодушными ни членов жюри, ни зрителей. Девушка безоговорочно покорила всех уже в первый конкурсный день, исполнив композицию из мультфильма «Волшебник страны Оз». Свою уверенную лидирующую позицию она закрепила и во втором этапе творческого состязания. Как говорит сама Елизавета, песня Валерия Шмата «Мой дом» была наполнена для нее особым смыслом и чувствами.
1: По итогам двух конкурсных дней белорусская Елизавета Цуприк набрала 130 баллов, став лучшей среди 19 конкурсанток и получив гран-при фестиваля. Первая премия досталась исполнительнице из Румынии Лючии Байку, вторая – Жасмине Тузелова из Казахстана и Кире Абрамов из Израиля, третья – Валерии Шевченко из России и Елице Малаковой из Болгарии. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Некоторые считают, что идеальная суббота выглядит так. Проснулся, потянулся, понял, что сегодня никуда не надо и уснул дальше. Но мы с вами уже на ногах, а значит, способны добавить в этот день и других занятий. Михаил Морозов с вами на Радио Мир. Всем привет! В этом часе не пропустите в нашем эфире программу «Фитнес-шейк». Также к нам присоединится Павел Королев с программой «Минутная история». А прежде к музыке вернемся. Группы «Мохито» и «Градусы», а также Дмитрий Маликов с нами далее. Всем отличной субботы в компании «Радио».

0: реклама. Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
1: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее. А вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
2: Финансовый университет в Смоленске. Объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело. Туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35 88 99.
3: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуально подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. Семья. Когда важно быть уверенным.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Террасная доска в смоленской керамике. Смоленская керамика
8: на века. Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
10: «Радио Мир». Хорошо звучит.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» — программа о том, как превратить спорт в удовольствие. Недавно я в качестве приглашенного фотографа делала снимки и с восхищением наблюдала за своей подругой, которая весьма грациозно стояла в планке на плавающей посередине озера доске. Это называется йога на сапах. Направление появилось в начале 2000-х на Гавайях. Общеизвестно, что серферы зависят от волн, и если долгое время штиль, есть опасность потерять форму. Чтобы этого не случилось, спортсмены начали практиковать асаны на досках. В результате родился необычный вид фитнеса. Тренировка длится около часа. Начинается с короткой разминки на берегу, затем отработка базовой стойки на воде. Основная часть включает специально адаптированные асаны. От простой позы горы до удержания сложных балансов вроде поз воина или дерева. Инструктор всегда рядом на отдельной доске, а все участники занимаются в спасательных жилетах. На воде без страховки не обойтись. За одну тренировку можно сжечь около 500 килокалорий. Каждая асана превращается в силовое упражнение. Чтобы удержать равновесие, мышцы пресса и спины работают втрое интенсивнее, чем на идеально ровной поверхности в зале. Служа опорой, ноги и ягодицы находятся в постоянном напряжении. Для занятий потребуется специальный широкий сап, на обычных выполнять асаны слишком сложно, удобная спортивная одежда и, конечно, спас-жилет. Если ищете необычную и эффективную нагрузку, йога на воде – отличный выбор. Но тем, кто имеет проблемы с вестибулярным аппаратом, направление не подойдет. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: свежее утро, и в зале стало пусто. Тебе немного грустно и холодно уже. Не надо, не грусти, достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Хорошо звучит.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». В любой непонятной ситуации пой.
1: Жалкий уличный пень.
2: Да, я учился искусству пения на площадях.
3: Какой нам не нужен?
0: «Месть и закон». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 18 июля, День голубоглазых. Об этом наша минутная история. Этот неофициальный праздник зародился в русскоязычном сегменте интернета. Пользователи соцсетей стали делиться фотографиями голубоглазых, восхищаться этим цветом, так и популяризировали идею праздника. Голубой — довольно редкий цвет, встречается примерно у 8% населения Земли. Ученые считают, что еще 6 тысяч лет назад все люди были кареглазыми. Со временем, в результате генетической мутации, появился голубой оттенок радужки, который особенно часто встречается в северных широтах, там, где меньше солнечного света. Около 20% небесноглазых россиян сегодня принимают поздравления. В основном они проживают в Карелии, Псковской, Архангельской и Мурманской областях. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королёв. Слушайте «Радио Мир».

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама. Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. В июле ты сам решаешь, как покупать в Теннет Премьер Авто. Выгода до 700 тысяч рублей за наличный расчет или в рассрочку. Трейд-ин на твоих условиях. Подробности узнавай по телефону 707-701 и заезжай на Кутузова 50. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляется банком ВТБ. ПАО.
2: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53-53-53. BLG. Надежность в движении.
4: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.
5: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
6: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Регион Дорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Регион Дорстрой». Надежность, проверенная годами.
7: 8-960-591-66-61.
8: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
9: Алло.
10: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
11: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
12: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
13: Радио «Мир», Смоленск.
14: Радио «Мир». Хорошо звучит.

0: города.
1: Сегодня в нашем городе погода ожидается ясная, от 12 до 23 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра будет малооблачно, утренние часы плюс 14-18, днем столбик термометра поднимется до отметки 22-25 тепла, и осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб», сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа дня. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Мощнейший циклон, сопровождающийся аномальными ливнями, накрыл Южную Америку. В Чили из-за аномального разрушительного шторма погибло 4 человек, 79 пострадали. В Чили из-за сильнейших за 30 лет ливней введен режим чрезвычайной ситуации. Шторм охватил 10 из 16 регионов страны. Морские волны прорвали береговую линию и затопили жилые кварталы в ряде городов. Из-за повышения уровня рек введен режим ЧС. Выпускники, которые не согласны с результатами пересдачи ЕГЭ, могут подать апелляцию. На их шансах поступить в ВУЗ это не отразится. Об этом ТАСС сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, региональные комиссии готовы оперативно рассматривать обращения. Сложности возможны только в том случае, если прием документов в университет уже завершился, а новый результат не позволяет системе принять заявление. Еще 5 самцов ладожских кольчатых нерп выпустили в естественную среду после восстановления в Центре спасения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге. Выпуск состоялся 17 июля на западном побережье Ладожского озера. Об этом сообщили в городском водоканале. Всех животных нашли весной в тяжелом состоянии. За время восстановления нервы окрепли, научились самостоятельно ловить рыбу и перестали зависеть от человека. Минздрав, Росстат и Роспотребнадзор должны подготовить комплекс мер по борьбе с ожирением среди детей и взрослых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ. К работе также подключатся региональные власти и другие ведомства. Они будут развивать систему наблюдения за состоянием здоровья людей с избыточным весом. Первый отчет о результатах правительство ожидает в следующем году. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.

Михаил Морозов у микрофона «Радио Мир». Привет-привет. Как говорит один мой знакомый, я человек взрослый, поэтому единственное настоящее хулиганство, которое я могу себе позволить в субботу, это съесть все запасы из холодильника и ни с кем ими не делиться. А что, весьма дерзко. Ёлка Ираклий и Елена Темникова с нами в ближайшее время. Также не пропустите в этом часе программу «Радиогид», которая отправит нас в Чили. Всем совершенно летнего настроения.

0: удивительный мир. Горбатые киты могут общаться на расстоянии 14 тысяч километров. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredprimatel.rf и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredprimatel.rf.
2: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок. За город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв у нового дилера Tenet и Авто на Николаева 74. Звоните 51 11 22.

0: 33-06-07.
1: Живет Сан Саныч без долгов и забот. Юпитер 515-800.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной 10-этажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
4: 8 августа впервые в Смоленске. Семейный праздник «Потрогай грузовик» в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех! 8 августа с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
6: «Радио Мир». Хорошо звучит.
7: «Радио Мир».
8: Лето, солнце, мир.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Радио Гид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радио Гид. Сегодня мы посетим город Альгароба в Чили и поразимся размахом частного курорта Сан-Альфонсо дель Мар. Знаменит он благодаря самому большому бассейну в мире. В 2006-м он попал в Книгу рекордов Гиннесса и с тех пор уверенно удерживает лидирующую позицию. Длина гигантского сооружения составляет 1013 метров, глубина 3,5 метра, площадь равна 8 гектарам. Для того, чтобы заполнить его водой, требуется 250 миллионов литров. На месте бассейна могли бы разместиться 12 футбольных полей. Любопытная деталь – вода в него закачивается прямо из Тихого океана. Благо, он совсем рядом. Спрашивается, зачем надо было строить такую махину, если океан под боком? Дело в холодном перуанском течении, омывающем берег. Из-за него температура воды не поднимается выше 17 градусов. Да еще акулы. А в бассейне вода проходит двойную очистку, и в нем поддерживается комфортная температура 25-26 градусов. Вообще, на содержание такого удивительного объекта требуется около 4 миллионов долларов в год. Но оно привлекает туристов, и значит, расходы окупаются. Естественно, что в таком огромном бассейне не только плавают. Можно прыгать в воду с батутов, съезжать с горок, кататься на сапах. Гости арендуют небольшие лодки и катамараны. Здесь даже соревнования по парусному спорту проводятся. А за безопасностью следит несколько бригад спасателей. Поскольку в Чили принято отмечать праздники на побережье, особенно красивым бассейн становится во время торжеств. В канун Рождества его украшают гирляндами, шарами, светящимися статуэтками. И от этого он выглядит еще более притягательным. С вами был Радио Гид. Слушайте Радио Мир.
0: Радио Гид. Открывайте мир вместе с нами.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Если от работы двоится в глазах,
1: Зита?
0: Значит, пришло время сделать паузу.
2: Что это значит?
0: И устроить себе ача-ача вместе с индийским кино.
3: Я жду. Бой!
0: Танцуй, танцуй, Зита и Гита. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
4: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Золотые хиты. Создание этой песни началось на берегах озера Нарыч со случайной встречи поэта Анатолия Поперечного с дочерью лесника, поразившего его своей красотой. Певучее имя девушки вдохновило мастера на создание стихотворения о белорусском Полесье и кудеснице леса Олесе. В 1978 году поэт показал строки знаменитому композитору Олегу Иванову, а тот, в свою очередь, предложил уже написанную мелодию о любви. Успех песни был оглушительным. После ее выхода по всему Советскому Союзу резко выросло число девочек, которых называли Олесями. Сябры Олеся.

0: пробовали лазерную эпиляцию, но не получили желаемый результат? Вероятно, вы еще не пробовали инновационную эпиляцию в Галатее. Новый аппарат с трехимпульсной подачей энергии и особой системой охлаждения для полного комфорта процедуры. Три вида эпиляции для идеальной гладкости вашей кожи. Галатея. Тенишева 10 и Николаева 6. Телефон 646-300. Галатея. Превосходим ваши ожидания. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
2: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35-88-99.
3: Термопанель в смоленской керамике.
4: Смоленская керамика на века.
5: Только не работа.
6: Все, не отвечаем.
5: Вот так гораздо лучше.
7: Сели в Preface, значит отпуск начался. Красивый отпуск начинается с красивого Geely Preface. Просто заезжайте в Geely The Auto. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
8: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия. Процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
11: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
12: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
13: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
14: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе погода ожидается ясная, от 12 до 23 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра будет малооблачно, утренние часы плюс 14-18, днем столбик термометра поднимется до отметки 22-25 тепла, и осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб», сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 15 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Потребление алкоголя в России за первые полгода снизилось на 6%. Это данные Минздрава. В среднем показатель составил около 8 литров чистого спирта на человека. Больше всего пьют в Ненецком автономном округе. Меньше всего потребляют жители Северного Кавказа. Аналитики заявили о лучшем результате года у фильма «Одиссея». Лента Кристофера Нолана на предварительных показах собрала 17 миллионов 600 тысяч долларов. Картина обошла по этому показателю рекордсмена прошлого года – анимационный фильм «История игрушек 5». Премьера фильма «Одиссея» состоялась накануне. По прогнозам, в эти выходные в мировом прокате он может собрать до 100 миллионов долларов. Витебск продолжает создавать фестивальное настроение этого лета. В городе продолжается славянский базар. Выставки, концерты, дискотеки и, конечно, конкурсы радуют каждого, кто приехал в город в эти дни. Сегодня каждый участник и гость фестиваля еще может успеть побывать на ярком музыкальном событии «Джаз-съезде».

0: подробности у нашего корреспондента Игоря Фадеева.
1: Улицы и парки Витебска превратились в сцену. В рамках Дней союзного государства джазовые оркестры Беларуси и России объединились в единое событие и наполнили все вокруг себя яркими красками, драйвом и искренними эмоциями. Джаз звучал везде. Улицы, площади, речные трамвайчики, городские ретро-трамваи и автомобили. В некоторых точках города музыканты приглашали всех желающих присоединиться к танцевальным коллективам.
0: И пока это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир-24».

особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: По сути, неважно, где вы находитесь в эту субботу, на пляже, на даче, в парке или дома, главное, что не там, не на работе. Отличного выходного всем, Радио Мир с вами, у микрофона Михаил Морозов. Привет-привет! В этом часе в программе «Киноцитаты» вспомним любимые многими фильмы «Иван Васильевич меняет профессию». А прямо сейчас обратимся к нашему мировому хит-параду и представителю Казахстана в нем. С нами Алишер Каныспаев.
1: Мировой хит-парад. Лучшее

Мировой хит-парад. Лучше голосуйте за любимых исполнителей на сайте radiomir.fm.

0: Удивительный мир. Морские выдры, чтобы не потерять друг друга во время сна, держатся за лапки. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Тенет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. В июле ты сам решаешь, как покупать в Тенет Премьер Авто. Выгода до 700 тысяч рублей за наличный расчет или в рассрочку. Трейд-ин на твоих условиях. Подробности узнавай по телефону 707-701 и заезжай на Кутузова 50. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляется банком ВТБ. ПАО.
2: 8 августа. Впервые в Смоленске. Семейный праздник. Потрогай грузовик в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех. 8 августа с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо.
3: 0+.
4: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
5: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
6: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
7: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
8: Печь инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
9: 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
11: Слушай «Радио Мир» Смоленск.

0: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.
1: Если хочешь танцевать,

0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Боже мой, ну и домик у нас то дворовый, то обзывают. А еще боремся за почетное звание Дома высокой культуры быта. Это же кошмар, кошмар!
2: Благодаря комедиям Леонида Гайдая Владимир Этуш стал настоящей знаменитостью. До знакомства с режиссером Владимир Абрамович был известен лишь театральной публике. Жуликоватые, но обаятельные персонажи, созданные актером для киноэкрана, зрителю полюбились сразу. Тот же зажиточный стоматолог Шпак буквально весь разошелся на цитаты. А ведь многие реплики Этуш придумывал прямо на съемочной площадке. Как оказалось, слава Антона Семеновича Шпака была не сиюминутной и еще долго приносила исполнителю дивиденды. Порой очень странные. В 2007 году артист сам стал жертвой домушников, которые, однако, спустя некоторое время вернули потерпевшему украденное, сопроводив запиской. «Уважаемый Этуш, извините нас, мы были вынуждены это сделать. Вещи были заложены. Возвращаем часть. Остальное вернем потом». Вот она, великая сила искусства, способная покорить даже сердца матерых преступников.
1: Боже мой, ну и домик у нас то дворовый, то обзывают. А еще боремся за почетное звание Дома высокой культуры быта. Это же кошмар, кошмар!
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: Я скучаю. Любимый. Я беременна.
1: Давай,
0: пожалуйста. Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
1: У меня родился сын.
3: Ты мой зайчик.
0: Ты мое сердечко.
2: Я объявляю вас мужем и женой.
3: Я тебя люблю.

0: Музыкальное информационное радио. Реклама.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
3: Смотрите на телеканале «Мир». В любой непонятной ситуации пой.
4: Жалкий уличный фильм.
5: Да, я учился искусству пения на площадях.
6: Какой нам не нужен?
3: «Месть и закон». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
7: Каждый звуковой файл, загруженный на телефон, делает его тяжелее.
8: Слушай музыку и подкасты на радиомир.фм и живи легко.
9: Удивительный мир. Радио «Мир».

Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 18 июля, День голубоглазых. Об этом наша минутная история. Этот неофициальный праздник зародился в русскоязычном сегменте интернета. Пользователи соцсетей стали делиться фотографиями голубоглазых, восхищаться этим цветом, так и популяризировали идею праздника. Голубой — довольно редкий цвет, встречается примерно у 8% населения Земли. Ученые считают, что еще 6 тысяч лет назад все люди были кареглазыми. Со временем, в результате генетической мутации, появился голубой оттенок радужки, который особенно часто встречается в северных широтах, там, где меньше солнечного света. Около 20% небесно-глазых россиян сегодня принимают поздравления. В основном они проживают в Карелии, Псковской, Архангельской и Мурманской областях. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королёв. Слушайте «Радио Мир».

0: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredprimatel.rf и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredprimatel.rf.
1: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
2: Тандыры и казаны в смоленской керамике.

0: нужна беседка, я Кин Плас советую. Теперь в своей беседке я с соседкою беседую.
1: Пласт 330607.
2: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 371020. «Семья». Когда важно быть уверенным.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
5: 18 июля в Микее. Вода минеральная «Дарида» 1,5 литра, 29 рублей 90 копеек. Мороженое «Коровка» из кореновки, пломбир в вафельном стаканчике 69 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
8: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: года.
1: Сегодня в нашем городе погода ожидается ясная, от 12 до 23 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра будет малооблачно, утренние часы плюс 14-18, днем столбик термометра поднимется до отметки 22-25 тепла, и осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб», сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 часа дня. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. 1 сентября предложили сделать выходным для родителей школьников. Об этом сообщает ТАСС. Инициативу направили в правительство. В общественной палате считают, что родителям важно иметь возможность проводить ребенка в школу и побывать на праздничных мероприятиях. Особенно это касается семей первоклассников и выпускников. При этом выходное может быть не на весь день. Работодателям предлагают предоставить родителям хотя бы несколько свободных часов. Министр туризма Камчатского края Владимир Русанов напомнил о необходимости регистрации туристских групп в МЧС перед походами в горы, передает РИА Новости. По его словам, это нужно для обеспечения безопасности. В случае ЧП спасатели будут точно знать маршрут и количество человек, что позволяет быстро прийти на помощь. Он также отметил, что в России действует обязательная аттестация инструкторов-проводников. Лучших мастеров войлочного искусства выбрали в Туркменистане. Итоги ежегодного конкурса «Прекрасен твой узор» подвели в Ашхабаде, передает «Мир-24». Участницы из всех регионов страны представили полный цикл создания войлока – от подготовки и окрашивания шерсти до кропотливого нанесения традиционных орнаментов. Мастерицы подробно рассказали о каждом инструменте и технике работы. Слова «машу» и «махаю» теперь считаются равноправными литературными вариантами. Об этом РИА Новости рассказала лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Раньше нормой считалась только форма «машу», а вариант «махаю» отмечался в словарях как разговорный. Однако со временем форма без чередования звуков закрепилась в речи. Теперь в Большом словаре ударений и орфографическом словаре русского языка оба варианта указаны как литературные. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.

море, привет! А вы знали, что загар измученного дачника ценится ничуть не меньше морского? Главное правильно чередовать полосы на футболке. Группа «Добро» открыла новый музыкальный час на Радио Мир. С вами эту субботу продолжаю проводить я, Михаил Морозов. Всем привет! В этом часе в программе «Лучший город мира» познакомим вас поближе с Красноярском, где наша радиостанция хорошо звучит на частоте 97.4 FM. А пока музыку отличную послушаем. А студио 3002, а также Филатов и ГРС с нами на Радио Мир.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Бигфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53-53-53. BLG. Надежность в движении.
1: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35-88-99.
2: 18 июля в Микее. Вода минеральная Дарида, 1,5 литра, 29 рублей 90 копеек. Мороженое Коровка из Кореновки, пломбир в вафельном стаканчике, 69 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
5: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной 10-этажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк «Соловьиная роща», школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73. Бетон Инвест. Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
6: Алло.
7: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
8: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
10: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
11: 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
13: Солнце. Мир.

0: Лучший город мира. Красноярск.
1: Радио «Мир» вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. В Красноярске на улице Карла Маркса расположено величественное здание Государственной универсальной научной библиотеки. Памятник советского неоклассицизма, украшенный портиком с колоннами, построен по проекту архитектора Евгения Зубковского в конце 50-х годов прошлого века. Хранилище библиотеки насчитывает более 4 миллионов изданий, от древних рукописей до современных электронных ресурсов. Ядром книжного собрания стала коллекция Геннадия Васильевича Юдина, выдающегося красноярского библиофила, золотопромышленника и мецената. Он начал собирать книги в 1870 году, не жалел на них денег, скупал целые частные библиотеки, редчайшие издания по истории, литературе, русскую периодику 18-19 веков, всего около 80 тысяч томов. Юдин трепетно относился к каждому экземпляру, лично составлял каталоги, изучал поступления. С его коллекцией во время ссылки работал молодой Ленин, правда, недолго, поскольку книг по марксизму было немного. В наши дни часть собрания Юдина, около 10 тысяч томов, украшает фонды библиотеки. Кстати, хранятся здесь не только книги. Еще более 13 тысяч уникальных грампластинок и ноты с автографами композиторов. В 2017 году в библиотеке открыли центр реставрации книг, и ежегодно здесь лечат около 1000 старинных фолиантов. А в просторных залах проходят не только тихие чтения, но и концерты, встречи с писателями и даже уроки цифровой грамотности.
0: Радио «Мир» в Красноярске. 97.4 FM.

0: музыкальное информационное радио. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на radiomir.fm. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон, который обяжет банки заранее раскрывать условия оказания своих услуг. Как сообщает Интерфакс, речь в том числе идет о переводах через систему быстрых платежей и использовании электронных средств платежа, кроме электронных кошельков. Информацию должны будут размещать в отделениях банков, банкоматах и на сайтах кредитных организаций. Основатель Владивостока Николай Комаров спустя полтора века снова оказался на приморской сопке «Орлиное гнездо», теперь в каменном виде. В столице Приморья открыли памятник прапорщику-путешественнику. Именно он в 1860 году первым высадился на безлюдный берег бухты Золотой Рог. Здесь же его батальоны построили первые военные посты еще до основания города. При выборе места для посадки ели на дачном участке важно учитывать не только размер саженца, но и то, каким дерево станет через 15-20 лет. Лучше всего высаживать ели в хорошо освещенном месте на расстоянии не менее 5-6 метров от дома, забора и крупных растений. По словам экспертов, одной из самых распространенных ошибок дачников становится посадка дерева слишком близко к строениям или плодовым культурам. Со временем крона ели сильно разрастается, создает густую тень и может мешать развитию других растений. Аналитики заявили о лучшем результате года у фильма «Одиссея». Лента Кристофера Нолана на предварительных показах собрала 17 миллионов 600 тысяч долларов. Картина обошла по этому показателю рекордсмена прошлого года – анимационный фильм «История игрушек 5». Премьера фильма «Одиссея» состоялась накануне. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир», 24.
2: Смотрите на телеканале «Мир». Если от работы двоится в глазах,
3: Зита?
2: Значит, пришло время сделать паузу.
4: Что это значит?
2: И устроить себе ача-ача вместе с индийским кино.
5: Я жду. Ой!
2: «Танцуй, танцуй, Зита и Гита». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
6: Громко чайки и не случайно обречал, бьются вон, как на чаке, и нас с тобой они качали.

Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Золотые хиты. Эта песня своей популярностью обязана мультипликации. В 1973 году она использовалась в звуковой дорожке к шестой серии «Ну, погоди», в эпизоде, где волк гонится за зайцем на комбайне по полю колосящейся ржи. Благодаря удачному применению, молодецкий посвист и припев «Ла-ла-лай» узнали даже те, кто не слушал песняров специально. Для целого поколения советских детей мелодия стала частью массовой культуры. Песниры. Косил ясь конюшину.

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама. АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения. АМК. Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером. АМК. Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада. АМК. Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
2: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы. Быстро и выгодно. Доступные анализы Смоленск. Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620-630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
4: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
5: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
6: Юпитер, спеши долги законно. Консультация бесплатная. 515-800.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: 8 августа. Впервые в Смоленске. Семейный праздник. Потрогай грузовик в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех. 8 августа с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо. 0+.

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-00.
0: Смоленская керамика на века.
2: 18 июля в Микее. Вода минеральная «Дарида» 1,5 литра, 29 рублей 90 копеек. Мороженое «Коровка» из кореновки, пломбир в вафельном стаканчике, 69 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: Николаева, 74. Запомните этот адрес. Именно здесь открылся новый официальный дилерский центр «Теннет». Официальный дилер, официальный сервис и специальные условия на старте продаж. Автомобили уже ждут своих владельцев. Ваш «Теннет» на Николаева, 74. Звоните 51 11 22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95. «Радио Мир». Хорошо звучит. Радио Мир. Хорошо звучит.

0: года.
1: Сегодня в нашем городе погода ожидается ясная, от 12 до 23 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра будет малооблачно, утренние часы плюс 14-18, днем столбик термометра поднимется до отметки 22-25 тепла, и осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб», сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 17 часов. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Число отравившихся на базе отдыха в Ставропольском крае выросло до 80. Среди них более 20 детей, сообщили в Следственном комитете России. 6 обратившимся к медикам потребовалась госпитализация. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. В продуктах на базе отдыха выявлен возбудитель сальмонеллеза. Деятельность гостиничного комплекса в Новоселецком области.

0: мощный вокал и харизма Елизаветы Цуприк не оставили равнодушными ни членов жюри, ни зрителей. Девушка безоговорочно покорила всех уже в первый конкурсный день, исполнив композицию из мультфильма «Волшебник страны Оз». Свою уверенную лидирующую позицию она закрепила и во втором этапе творческого состязания. Как говорит сама Елизавета, песня Валерия Шмата «Мой дом» была наполнена для нее особым смыслом и чувствами.
1: По итогам двух конкурсных дней Елизавета Цуприк набрала 130 баллов, став лучшей среди 19 конкурсанток. Она получила гран-при фестиваля, первая премия досталась исполнительнице из Румынии. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио Мир.
2: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Летняя ночь настолько короткая и интересная, что фраза «спокойной ночи» звучит скорее как вызов, а не как пожелание. Коста Лакоста с нами на старте нового часа здесь, на Радио Мир. Михаил Морозов у микрофона. Всем привет! В этом часе в нашем кулинарном радиоблоге «Соль и перец» расскажем вам о пользе нори. Также не пропустите программу «Минутная история», а сейчас вновь к музыке вернемся. Нюша, Джонни, а также 23.45 и 5 Family с нами на Радио Мир.

0: может быть.
1: Удивительный мир. Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте мир.
2: Музыкально-информационное радио.
1: Реклама.
3: Отпуск – это новые впечатления. А еще палящее солнце, соленая морская вода и утомительные перелеты. Нужна перезагрузка. В Галатее есть готовые рецепты восстановления после отпуска. Увлажняющие инъекции экспресс-процедуры вернут лицу сияние. Новинки массажа быстро восстановят фигуру, а наши волшебные аппараты снова придадут лицу свежий вид. Подтянут и омолодят даже загорелую кожу.
4: Галатея, Николаева 6, Тенишева 10.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37-10-20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Региондорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Региондорстрой». Надежность, проверенная годами.
9: 8-960-591-66-61.
10: Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
11: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», индустриальная 5, 40-60-02.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38-85-95.
12: «Радио Мир». Хорошо.

0: сначала повтори, нам все сначала повтори, о, как мне быть.
1: Радио Мир. Хорошо звучит.
2: Радио Мир.
1: Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
3: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Недавно пришла домой и с ужасом обнаружила, что дети с аппетитом поглощают какие-то черные листья. Вспомнив совет знаменитого человека с моторчиком «Спокойствие, только спокойствие», не повышая голос, выяснила, что друзья угостили их нори. Это такие высушенные и спрессованные водоросли. Что любопытно, точно так же были удивлены чужеземцы, которые впервые попали в Японию и увидели аборигенов, поедающих пластины высушенных нори. Впервые об этом продукте стало известно в VII веке. Его делают из съедобной водоросли рода порфира. Сначала нори употребляли в виде пасты, а потом стали делать листы. По такому же принципу, по которому жители страны восходящего солнца делают свою знаменитую бумагу. Постепенно нори стали неотъемлемой частью японской кулинарии, ведь в них заворачивают суши, роллы и онигири, такие рисовые пирожки. В наши дни они известны далеко за пределами Японии. Их активно используют в кухнях Китая, Кореи и даже Европы. В российских магазинах они тоже есть. Нори ценят за их низкую калорийность и высокое содержание витаминов группы В, железа, кальция и йода. Они также богаты клетчаткой, которая способствует улучшению пищеварения. Соль в том, что благодаря особой клеточной структуре водоросли обладают способностью выводить токсины. А перец в том, что чрезмерное употребление нори может привести к переизбытку йода в организме. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». В любой непонятной ситуации пой.
1: Жалкий уличный пил.
2: Да, я учился искусству пения на площадях.
3: Какой нам не нужен?
0: «Месть и закон». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
4: В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на radiomir.fm. Вместе каждый день.
5: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла Бен Заид Аль-Нахаян в ходе телефонного разговора подчеркнули необходимость поддержания безопасного судоходства в Ормузском проливе, сообщили в российском МИД. Каждый ребенок, завершивший обучение в 9 классе и получивший аттестат об основном общем образовании, имеет полное право продолжить учебу на уровне среднего общего или среднего профессионального образования. Это конституционное право каждого гражданина нашей страны, напоминают юристы. Доступ к полному среднему образованию должен быть открыт для всех выпускников 9 классов без исключения. В столичном регионе России объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Причина – жаркая погода, сообщает гидрометцентр. 19 и 20 июля в столице ожидается до плюс 30. Оранжевый уровень будет действовать с полудня в воскресенье до 17 часов понедельника. Финальный матч чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной пройдет по расписанию, несмотря на ухудшение качества воздуха в районе Нью-Йорка, сообщает Bloomberg. Причиной стал дым от лесных пожаров в Канаде. Ситуацию обсуждали представители Белого дома и ФИФА. Однако официальных совещаний по переносу игры не запланировано. Финал состоится 19 июля на стадионе в Нью-Джерси. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио Мир.

Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 18 июля, День голубоглазых. Об этом наша минутная история. Этот неофициальный праздник зародился в русскоязычном сегменте интернета. Пользователи соцсетей стали делиться фотографиями голубоглазых, восхищаться этим цветом, так и популяризировали идею праздника. Голубой — довольно редкий цвет, встречается примерно у 8% населения Земли. Ученые считают, что еще 6 тысяч лет назад все люди были кареглазыми. Со временем, в результате генетической мутации, появился голубой оттенок радужки, который особенно часто встречается в северных широтах, там, где меньше солнечного света. Около 20% небесноглазых россиян сегодня принимают поздравления. В основном они проживают в Карелии, Псковской, Архангельской и Мурманской областях. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королёв. Слушайте «Радио Мир».

0: хорошо звучит. Реклама.
1: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
2: I'm a slave.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
3: 8 августа. Впервые в Смоленске. Семейный праздник. Потрогай грузовик в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех. 8 августа с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо. 0+.
4: Заключай контракт с Вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
5: При поддержке Министерства обороны РФ.
6: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе погода ожидается ясная, от 12 до 23 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра будет малооблачно, утренние часы плюс 14-18, днем столбик термометра поднимется до отметки 22-25 тепла, и осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб», сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Рособорнадзор в ближайшее время начнет разрабатывать устную часть ЕГЭ по гуманитарным предметам. Ввести новый формат экзамена планируют до 2030 года. Ведомство также подвело итоги пересдач. Улучшить свой результат смогли почти 99 тысяч выпускников. Самым популярным предметом по выбору на пересдаче стало обществознание. Статую свободы в Нью-Йорке затянуло дымом от лесных пожаров в Канаде, сообщает телеканал «Мир-24». На кадрах запечатлено практически полное отсутствие видимости статуи с ближайшего берега реки Гудзон. При этом местоположение монумента находится в 400 километрах от границы с Канадой. 17 июля президент США Дональд Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров. По его словам, власти Канады содержат свои леса в плохом состоянии. Министр туризма Камчатского края Владимир Русанов напомнил о необходимости регистрации туристических групп в МЧС перед походами в горы, передают РИА Новости. По его словам, это нужно для обеспечения безопасности. В случае ЧП спасатели будут точно знать направление и количество человек, что позволяет быстро прийти на помощь. Раскрыта личность нового возлюбленного американской супермодели палестино-голландского происхождения Беллы Хадид. Материал публикует Daily Mail. Спутником 29-летней знаменитости стал менеджер из Колорадо Натан Лейси. Пока это все. Николай Суворов, Радио Мир.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

вы замечали, что летом уровень желания любить и быть любимым возрастает прямо пропорционально тому, как уменьшается длина одежды на улицах города? Доброго вечера всем, кто настроен на Радио Мир. С вами этот вечер субботы. Продолжаю проводить я, Михаил Морозов. Привет-привет. Не пропустите уже совсем скоро в нашем эфире программу «Фитнес-шейк». И музыки отличной впереди масса. В ближайшее время с нами Баста, Лолита и Тима Белорусских. Всем совершенно летнего настроения.

0: удивительный мир. Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
2: Реклама.

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-00.
0: Смоленская керамика на века.
2: Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
2: Так.
3: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
2: Что?
3: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
7: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
8: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Джили Сити Рей. Музыку громче. Маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Джили Де Авто. Ждем на Гагарина 53. Телефон 39 20 20.
9: Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
10: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
11: 12+. «Печь-инфо». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
12: 16+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
14: В каждом звуке.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» — программа о том, что делает нас здоровыми и красивыми. Недавно так переволновалась на работе, что попросила преподавательницу йоги показать мне асану, которая эффективнее всего снимет стресс. Я уже готовилась к чему-то необычному, но она предложила мне просто лечь на коврик, расслабиться и довериться ее голосу. Вскоре от напряжения не осталось и следа. Так я познакомилась с йога-нидрой, практикой глубокого расслабления, которую еще называют йогическим сном. Методику в середине прошлого века разработал Свами Сатьянанда Сарасвати, индийский йогин, адаптировавший древние тантрические техники для современного человека. Со временем практику взяли на вооружение ученые. Они проводили различные эксперименты, в том числе с военными, пережившими травматический опыт. Положительный эффект йога-нидры был подтвержден, в том числе с помощью полисомнографии, метода, который отслеживает активность мозга во время сна. Все, что нужно – лечь на спину, закрыть глаза и слушать голос инструктора. Он проработает все тело. Сначала расслабятся пальцы ног, потом стопы, голени и так постепенно до самой макушки. Дальше работа с дыханием и визуализация разных образов. Звучит довольно просто, но есть подвох. Спать нельзя. Нужно балансировать на грани между сном и бодрствованием. Тело релаксирует, но вы остаетесь в сознании. Йога-нидра помогает при стрессе, бессоннице и хронической усталости. Заниматься можно дома под аудиозаписи или в студии с инструктором. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. 1 сентября предложили сделать выходным для родителей школьников. Об этом сообщает ТАСС. Инициативу направили в правительство. В общественной палате считают, что родителям важно иметь возможность проводить ребенка в школу и побывать на праздничных мероприятиях. Особенно это касается семей первоклассников и выпускников. Россия расширила ограничения на перевозки для грузовиков из Эстонии. Теперь им запрещено перевозить по территории страны любые товары, как внутри России, так и транзитом. Такое постановление подписало правительство, передает Коммерсант. Ограничения для перевозчиков из ряда стран Евросоюза действуют с октября 2022, а для эстонских компаний с июля 2023 года. Лучших мастеров войлочного искусства выбрали в Туркменистане. Итоги ежегодного конкурса «Прекрасен твой узор» подвели в Ашхабаде, передает телеканал «Мир-24». Участницы из всех регионов страны представили полный цикл создания войлока. От подготовки и окрашивания шерсти до кропотливого нанесения традиционных орнаментов. Мастерицам подробно рассказали о каждом инструменте и технике работы. Аналитики заявили о лучшем результате года у фильма «Одиссея». Лента Кристофера Нолана на предварительных показах собрала 17 миллионов 600 тысяч долларов. Картина обошла по этому показателю рекордсмена прошлого года — анимационный фильм «История игрушек 5». У него было 17,5 миллионов долларов. Премьера фильма «Одиссея» состоялась накануне. По прогнозам, в эти выходные в мировом прокате он может собрать от 90 до 100 миллионов долларов. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
2: Смотрите на телеканале «Мир». Если от работы двоится в глазах,
3: Зита?
2: Значит, пришло время сделать паузу.
4: Что это значит?
2: И устроить себе ача-ача вместе с индийским кино.
4: Я жду. Ой!
2: «Танцуй, танцуй, Зита и Гита». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

каждом звуке. Радио-мир. Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Золотые хиты. Эта песня в 1980 году стала одной из визитных карточек группы «Веросы». Запоминающейся ее сделали не только музыка Эдуарда Ханка и стихи Анатолия Поперечного, но и вступительный проигрыш, имитирующий птичье пение. Солистка Едвига Поплавская вспоминала, что на всякий случай взяла на запись у своей племянницы свистульку-птичку, которая наполняется водой. «Веросы», «Малиновки заслышав голосок».

0: Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988. А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
2: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения.
3: АМК.
2: Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером.
3: АМК.
2: Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада.
3: АМК.
2: Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
4: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
5: Yeah.
6: 18 июля в Микее. Вода минеральная «Дарида» 1,5 литра, 29 рублей 90 копеек. Мороженое «Коровка» из кореновки, пломбир в вафельном стаканчике 69 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
0: Смоленская керамика на века.
2: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35 88 99.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.
4: «Радио Мир» Смоленск.
5: В каждом звуке.
6: Я спустя

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Танцуй, танцуй».
1: 16+.
0: Погода.
2: Как сообщают синоптики, завтра в Волгограде ожидается малооблачная погода и плюс 27. В Екатеринбурге пасмурно, дождь с грозой и плюс 18. В Казани малооблачно, плюс 25. Также малооблачно будет и в Ульяновске, на термометрах плюс 23. В Кемерове облачно, небольшой дождь и плюс 22. В Перми облачно, плюс 23 градуса. В Ростове-на-Дону малооблачная погода до плюс 29. В Москве ясно и до плюс 27 градусов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 19:00. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. В России в этом году количество выпускников колледжей достигло исторического максимума 1 миллиона человек. Как заметили в Минпросвещении, уровень трудоустройства выпускников средних профессиональных учебных заведений на первое рабочее место

0: событии «Джаз-съезде». Подробности у нашего корреспондента Игоря Фадеева.
1: Улицы и парки Витебска превратились в сцену. В рамках Дней союзного государства джазовые оркестры Беларуси и России объединились в единое событие и наполнили все вокруг себя яркими красками, драйвом и искренними эмоциями. Джаз звучал везде. Улицы, площади, речные трамвайчики, городские ретро-трамваи и автомобили. В некоторых точках города музыканты приглашали всех желающих присоединиться к танцам.

0: Танцемания. Танцемания на радио Ми. Реклама.
1: Тенет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. В июле ты сам решаешь, как покупать в Тенет Премьер Авто. Выгода до 700 тысяч рублей за наличный расчет или в рассрочку. Трейд-ин на твоих условиях. Подробности узнавай по телефону 707-701 и заезжай на Кутузова 50. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляется банком ВТБ. ПАО.
2: 8 августа. Впервые в Смоленске. Семейный праздник. Потрогай грузовик в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех. 8 августа с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо.
3: 0+.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв у нового дилера Tenet и Авто на Николаева 74. Звоните 51 11 22.
5: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.

0: Пенопласт 330607.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 388595.
2: Слушай «Радио Мир» Смоленск.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
3: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35 88 99.
4: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 500 000 рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 000 рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
5: При поддержке Министерства обороны РФ.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
7: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
8: 16+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
10: Слушай «Радио Мир» Смоленск.
11: Выходи за меня гулять по жизни.
12: Танцемания.
13: Танцемания на «Радио Мир».

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 вечера. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. В этом году разрешение на открытие пляжного сезона получили 89 пляжей Анапы. Об этом сообщили в правительстве. Еще 12 участков пока проходят экспертизу. На побережье продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле достигло 5069 человек. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес со ссылкой на данные правительства. Ранения получили более 16 500 человек, без жилья остались почти 18 000 жителей. Более 20 000 разместили во временных лагерях. Россия направила в Венесуэлу лекарства, продовольствие, палатки и предметы первой необходимости, а также группу специалистов. Минздрав, Росстат и Роспотребнадзор должны подготовить комплекс мер по борьбе с ожирением среди детей и взрослых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ. К работе также подключатся региональные власти и другие ведомства. Они будут развивать систему наблюдения за состоянием здоровья людей с избыточным весом. Первый отчет о результатах правительства ожидает в следующем году. По прогнозам Минздрава, к 2030-му с ожирением может столкнуться каждый второй взрослый россиянин. Пока это все новости. Николай Суворов, информационная служба «Мир-24».
2: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16.

0: «Танцемания» на Радио МИР. Реклама.
1: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredprinimatel.rf и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredprinimatel.rf.
2: 8 августа впервые в Смоленске. Семейный праздник «Потрогай грузовик» в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех! 8 августа с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо. 0+.
3: 18 июля в Микее. Вода минеральная «Дарида» 1,5 литра, 29 рублей 90 копеек. Мороженое «Коровка» из кореновки, пломбир в вафельном стаканчике 69 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: Устали жить с долгами? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация поможет разобраться в ситуации и возможных вариантах. 515-800. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной 10-этажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк «Соловьиная роща», школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
7: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», индустриальная 5, 40 60 02.
8: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620-630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
10: Радио «Мир», Смоленск.
11: Просто так. Танцемания.
0: Танцемания на Радио «Мир».
12: Если хочешь танцевать,

0: Танцемания на Радио Ми. Реклама.
1: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35 88 99.
2: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02. Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь 6, Кирова 2. Зоофарм – забота о здоровье ваших животных.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Николаева, 74. Запомните этот адрес. Именно здесь открылся новый официальный дилерский центр «Тенет». Официальный дилер, официальный сервис и специальные условия на старте продаж. Автомобили уже ждут своих владельцев. Ваш «Тенет» на Николаева, 74. Звоните 51 11 22.
5: 18 июля в Микее. Вода минеральная «Дарида» 1,5 литра, 29 рублей 90 копеек. Мороженое «Коровка» из кореновки, пломбир в вафельном стаканчике 69 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
9: Слушай «Радио Мир» в Смоленске.

0: Танцемания. Мир. Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Роспотребнадзор проведет дезинфекцию территорий, которые пострадали от паводков в Свердловской области. Всего под воду ушли 75 населенных пунктов. Подтоплено почти 500 частных домов и более 2000 садовых участков. В эпицентре наводнения – Ирбитский район. Спасатели оказывают адресную помощь и вывозят людей из затопленного жилья. Правительство России поставило задачу разработать технологии генетического редактирования к 2030 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ. Реализацией проекта займутся Миноборнауки, Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство и Роспотребнадзор. Согласно плану, уже в следующем году профильные ведомства впервые представят отчет о ходе разработки технологий генетического редактирования в интересах медицины. За 6 месяцев текущего года в Таджикистане произошло более 700 стихийных бедствий. Об этом рассказали на совещании Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне. Чаще всего угроза исходила от лавин – более 500 случаев. Еще одна серьезная проблема – селья. С января зафиксировано 123 схода. С начала года по всей стране проведены сотни тренировок с участием спасателей, жителей и представителей местных органов власти. Россияне назвали признаки хорошей жизни. Среди них – возможность дать детям качественное образование. Далее идет возможность получить качественное медицинское обслуживание. Возможность купить квартиру стала третьим по значимости признаком престижа среди россиян, сообщают аналитики. 20 лет назад 50% голосов набрал вариант ответа «хорошее жилье». В текущем году за него проголосовали лишь 20% россиян. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.

Сердце мания. Танцемания на радио Мир.

0: Танцемания на радио МИ. Реклама.
1: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
2: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Это мое место.
4: Мы точно все взяли?
5: Вакаванга! Еще и место осталось.
0: Джили Акаванга – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
6: Ищите выход из сложной финансовой ситуации? Мы предлагаем бесплатную консультацию по вопросам долговой нагрузки. Без обещаний. Только факты и варианты. 515-800. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
8: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити. Максимум практики.
9: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
10: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения. АМК. Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером. АМК. Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада. АМК. Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес. Когда стройка в радость.
11: Заключай контракт с Вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
12: При поддержке Министерства обороны РФ.
13: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
14: 16+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
0: Танцемания на радио МИР.

0: Танцемания на радио Ми. Реклама.
1: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. В июле ты сам решаешь, как покупать в Теннет Премьер Авто. Выгода до 700 тысяч рублей за наличный расчет или в рассрочку. Трейд-ин на твоих условиях. Подробности узнавай по телефону 707-701 и заезжай на Кутузова 50. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляется банком ВТБ. ПАО.

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-00.
0: Смоленская керамика на века.
2: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: 12+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.

0: 33-06-07.
1: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
3: «Радио Мир». Хорошо звучит.
4: «Радио Мир». На двоих одно сердце.
5: Танцемания.
6: Танцемания на «Радио Мир». Танцевание. Лето.

слышать тебе каждое слово. И плевать, насколько сегодня зал будет полон. Из тебя он кричит пустоту отчаянно громко. Снова он загружается в скорость, в котором так много людей, но одиноко, но мечтал о славе. Но она сделала его слабым, если ты тут.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 22 часа. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. В период развития российской экономики не стоит думать о переходе на 4-дневную рабочую неделю. Многим отраслям для роста необходим круглосуточный режим работы с учетом графика труда сотрудников. Так считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что нормы трудового законодательства позволяют компаниям и работникам в России переходить хоть на 4-дневную, хоть на 6-дневную неделю при взаимном согласии сторон. Рособорнадзор в ближайшее время начнет разрабатывать устную часть ЕГЭ по гуманитарным предметам. Ввести новый формат экзамена планируют до 2030 года. Ведомство также подвело итоги пересдач. Улучшить свой результат смогли почти 99 тысяч выпускников. Самым популярным предметом по выбору на пересдаче стало обществознание. Минздрав, Росстат и Роспотребнадзор должны подготовить комплекс мер по борьбе с ожирением среди детей и взрослых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ. К работе также подключатся региональные власти и другие ведомства. Они будут развивать систему наблюдения за состоянием здоровья людей с избыточным весом. Первый отчет о результатах правительство ожидает в следующем году. По итогам первого полугодия посещаемость заведений общественного питания по всей России заметно сократилась. На фоне роста цен и стагнации доходов потребители все чаще предпочитают готовую еду из супермаркетов, пишет «Коммерсант». Число чеков в пекарнях за этот период упало на 10%, в кафе – на 9%, в фастфудах – на 7%, а в кофейнях и киосках с мороженым – на 6%. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир», 24.
0: Реклама.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Реклама. Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
1: Алло.
2: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения.
5: АМК.
4: Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером.
5: АМК.
4: Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада.
5: АМК.
4: Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
6: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
7: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
8: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
9: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Регион Дорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Регион Дорстрой». Надежность, проверенная годами.
10: 8-960-591-66-61.
11: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
0: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
12: 16+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
0: Хорошо звучит.
14: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.

музыкальное информационное радио. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

поздравляют твои лучшие друзья. С утра подарки, телеграммы, звонкий смех.

0: От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит.
1: Реклама.
2: Только не работа.
3: Все, не отвечаем.
2: Вот так гораздо лучше.
3: Сели в Preface, значит, отпуск начался.
4: Красивый отпуск начинается с красивого Geely Preface. Просто заезжайте в Geely The Auto. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
5: Я с кем поступил в качели, думал, подкатайся. Вся родня на них сидит, мне места не досталось. Если вам нужна беседка, я Кинпласс,

0: основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-00.
1: Смоленская керамика на века.
2: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
3: При поддержке Министерства обороны РФ.
4: Думаешь, бильярд? Это просто побить шары. Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
5: 18 июля в Микее. Вода минеральная «Дарида» 1,5 литра, 29 рублей 90 копеек. Мороженое «Коровка» из кореновки, пломбир в вафельном стаканчике 69 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
9: «Радио Мир» Смоленск.
10: Ну же, девочка, не плачь.
11: В каждом звуке.

Как сообщают синоптики, завтра в Волгограде ожидается малооблачная погода и плюс 27. В Екатеринбурге пасмурно, дождь с грозой и плюс 18. В Казани малооблачно, плюс 25. Также малооблачно будет и в Ульяновске, на термометрах плюс 23. В Кемерове облачно, небольшой дождь и плюс 22. В Перми облачно, плюс 23 градуса. В Ростове-на-Дону малооблачная погода до плюс 29. В Москве ясно и до плюс 27 градусов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. 1 сентября предложили сделать выходным для родителей школьников. Об этом сообщает ТАСС. Инициативу направили в правительство. В общественной палате считают, что родителям важно иметь возможность проводить ребенка в школу и побывать на праздничных мероприятиях. Особенно это касается семей первоклассников и выпускников. При этом выходной может быть не на весь день. Работодателям предлагают предоставить родителям хотя бы несколько свободных часов. Число пострадавших от отравления на базе отдыха в Ставропольском крае увеличилось до 80 человек. Пятеро из них госпитализированы, сообщили в правоохранительных органах региона, передает Мир-24. Ранее сообщалось о 40 обратившихся за помощью с высокой температурой. Среди госпитализированных детей нет. Инцидент произошел на базе у водохранилища «Волчьи ворота» у села Новоселицкого. Следственный комитет и прокуратура организовали проверки по факту отравления. Особняк князя Николая Романова, построенный в Ташкенте в 1891 году, будет переоборудован в филиал Государственного музея искусств Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Глава государства ознакомился с презентацией проектов по развитию культуры, сохранению наследия и его популяризации, отмечается в сообщении. Особое внимание было уделено вопросам реставрации объектов культурного наследия. Слова «машу» и «махаю» теперь считаются равноправными литературными вариантами. Об этом РИА Новости рассказала лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Раньше нормой считалась только форма «машу», а вариант «махаю» отмечался в словарях как разговорный. Однако со временем форма без чередования звуков закрепилась в речи. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января.

хорошо звучит. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

Как сообщают синоптики, завтра в Волгограде ожидается малооблачная погода и плюс 27. В Екатеринбурге пасмурно, дождь с грозой и плюс 18. В Казани малооблачно, плюс 25. Также малооблачно будет и в Ульяновске, на термометрах плюс 23. В Кемерове облачно, небольшой дождь и плюс 22. В Перми облачно, плюс 23 градуса. В Ростове-на-Дону малооблачная погода до плюс 29. В Москве ясно и до плюс 27 градусов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полночь. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Роспотребнадзор проведет дезинфекцию территорий, которые пострадали от паводков в Свердловской области. Всего под воду ушли 75 населенных пунктов. Подтоплено почти 500 частных домов и более 2000 садовых участков. В эпицентре наводнения – Ирбитский район. Спасатели оказывают адресную помощь и вывозят людей из затопленного жилья. Правительство России поставило задачу разработать технологии генетического редактирования к 2030 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ. Реализацией проекта займутся Миноборнауки, Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство и Роспотребнадзор. Согласно плану, уже в следующем году профильные ведомства впервые представят отчет о ходе разработки технологий генетического редактирования в интересах медицины. За 6 месяцев текущего года в Таджикистане произошло более 700 стихийных бедствий. Об этом рассказали на совещании Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне. Чаще всего угроза исходила от лавин – более 500 случаев. Еще одна серьезная проблема – селья. С января зафиксировано 123 схода. С начала года по всей стране проведены сотни тренировок с участием спасателей, жителей и представителей местных органов власти. Россияне назвали признаки хорошей жизни. Среди них – возможность дать детям качественное образование. Далее идет возможность получить качественное медицинское обслуживание. Возможность купить квартиру стала третьим по значимости признаком престижа среди россиян, сообщают аналитики. 20 лет назад 50% голосов набрал вариант ответа «хорошее жилье». В текущем году за него проголосовали лишь 20% россиян. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.

0: Сегодня чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

Музыкальное информационное радио. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.

0: машину, пожалуйста. На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: повтори, нам все сначала повтори. О, как мне быть?
1: Лето в каждом звуке.

Радио Мир. Лето. Солнце мира. Хорошо звучит.

Как сообщают синоптики, сегодня в Волгограде малооблачная погода, плюс 27 градусов. В Екатеринбурге пасмурно, дождь с грозой, плюс 18. В Казани малооблачно, плюс 25. В Ульяновске также малооблачно, плюс 23 на термометрах. В Кемерове облачно, небольшой дождь и плюс 22 градуса. В Перми облачно и плюс 23. В Ростове-на-Дону малооблачная погода до плюс 29. В Москве ясно и до плюс 27 градусов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве час ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. В период развития российской экономики не стоит думать о переходе на 4-дневную рабочую неделю. Многим отраслям для роста необходим круглосуточный режим работы с учетом графика труда сотрудников. Так считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что нормы трудового законодательства позволяют компаниям и работникам в России переходить хоть на 4-дневную, хоть на 6-дневную неделю при взаимном согласии сторон. Рособорнадзор в ближайшее время начнет разрабатывать устную часть ЕГЭ по гуманитарным предметам. Ввести новый формат экзамена планируют до 2030 года. Ведомство также подвело итоги пересдач. Улучшить свой результат смогли почти 99 тысяч выпускников. Самым популярным предметом по выбору на пересдаче стало обществознание. Минздрав, Росстат и Роспотребнадзор должны подготовить комплекс мер по борьбе с ожирением среди детей и взрослых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ. К работе также подключатся региональные власти и другие ведомства. Они будут развивать систему наблюдения за состоянием здоровья людей с избыточным весом. Первый отчет о результатах правительство ожидает в следующем году. По итогам первого полугодия посещаемость заведений общественного питания по всей России заметно сократилась. На фоне роста цен и стагнации доходов потребители все чаще предпочитают готовую еду из супермаркетов, пишет «Коммерсант». Число чеков в пекарнях за этот период упало на 10%, в кафе – на 9%, в фастфудах – на 7%, а в кофейнях и киосках с мороженым – на 6%. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир», 24.
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

Как сообщают синоптики, сегодня в Волгограде малооблачная погода, плюс 27 градусов. В Екатеринбурге пасмурно, дождь с грозой, плюс 18. В Казани малооблачно, плюс 25. В Ульяновске также малооблачно, плюс 23 на термометрах. В Кемерове облачно, небольшой дождь и плюс 22 градуса. В Перми облачно и плюс 23. В Ростове-на-Дону малооблачная погода, до плюс 29. В Москве ясно и до плюс 27 градусов. Yeah, 'cause we're young, 'cause we're young.

0: хорошо звучит.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают пресс, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Правительство России поставило задачу разработать технологии генетического редактирования к 2030 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ. Реализацией проекта займутся Миноборнауки, Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство и Роспотребнадзор. Согласно плану, уже в следующем году профильные ведомства впервые представят отчет о ходе разработки технологий генетического редактирования в интересах медицины. Россияне все чаще берут кредиты наличными. Как пишет газета «Метро», рост показал также и средний чек. В мае-июне он превысил 1 миллион рублей. Самый большой темп роста был в феврале. Тогда чек увеличился на 18%. Свыше миллиарда кубометров воды направят в Северное Аральское море. Об этом заявили власти Казахстана, передает телеканал «Мир-24». Дополнительный приток воды даст заметный эффект. В первую очередь вырастут запасы рыбы. В регионе станет меньше полевых бурь и улучшится экологическая обстановка. Почти каждый второй россиянин, 42%, хотели бы отказаться от постоянной карьерной гонки в пользу концепции так называемого заземления. Но только каждый пятый в действительности решился на такой шаг. Это показало исследование Level Group. Опрошенные, отказавшиеся от карьерной гонки, отмечают, что таким образом им удалось избежать выгорания на работе и чувствовать себя лучше. Однако большинство россиян относятся к идее заземления скептически. Каждый третий заявил, что, скорее всего, это тренд социальных сетей. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

жестко. Слово печаль теперь мне стало тезкой. Буковский тоже пишу, но не с таким уж лоском. И кто с кем в тележке супермаркетной на пандус. Я буду помнить, ты будешь помнить наш

Музыкальное информационное радио. Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

Как сообщают синоптики, сегодня в Волгограде малооблачная погода, плюс 27 градусов. В Екатеринбурге пасмурно, дождь с грозой, плюс 18. В Казани малооблачно, плюс 25. В Ульяновске также малооблачно, плюс 23 на термометрах. В Кемерове облачно, небольшой дождь и плюс 22 градуса. В Перми облачно и плюс 23. В Ростове-на-Дону малооблачная погода, до плюс 29. В Москве ясно и до плюс 27 градусов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 3 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Рособорнадзор в ближайшее время начнет разрабатывать устную часть ЕГЭ по гуманитарным предметам. Вести новый формат экзамена планируют до 2030 года. Ведомство также подвело итоги пересдач. Улучшить свой результат смогли почти 99 тысяч выпускников. Самым популярным предметом по выбору на пересдаче стало обществознание. Роспотребнадзор проведет дезинфекцию территорий, которые пострадали от паводков в Свердловской области. Всего под воду ушли 75 населенных пунктов, потоплено почти 500 частных домов и более 2000 садовых участков. В эпицентре наводнения Ербитский район спасатели оказывают адресную помощь и вывозят людей из затопленного жилья. Цены на шоколад в России снижаются шестой месяц подряд. С начала года килограмм подешевел почти на 2%. В данный момент он стоит 1500 рублей. Аналитики объяснили, что шоколад дешевеет на фоне того, как нормализуются мировые цены на какао, бобы. Закупки косметики из Южной Кореи в Россию достигли рекордных показателей. В июне импорт корейских средств по уходу и макияжу составил почти 49 миллионов долларов. Это почти на 80% больше, чем в прошлом году, сообщает ТАСС со ссылкой на данные таможенной службы Южной Кореи. Этот показатель также стал историческим максимумом с начала 2000 года. И пока это все новости. Николай Суворов, информационная служба «Мир 24».
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-7748-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.